0: и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят утомленные крестники, неземным серебром блестят их нательные крестики.

Бессмертие в лабиринте своих страстей. Поколение смутных лет. Все мы чуточку грешные.

плеча, и слеза проливается. Мы уйдем, ну а детям жить. И что самое главное, их сердца не разубедить.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». Читает Денис Гаврилов.
2: Суммарное изложение жизни нашего духа. Подлинно христианская жизнь протекает в духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. В силу этого она возможна во всяком месте, во всякое время, в любую историческую эпоху. Божественным заповедям Христа свойствен абсолютный характер. Нет и не может быть во всем мире таких условий, когда соблюдение их заповедей стало бы совершенно невозможным. Как божественный дух и истина, эта жизнь, конечно, в своем вечном существе стоит выше всякой внешней формы. Но поскольку человек является всей мир как табула раза, постольку ему предстоит возрастать, укрепляться духом, научаться премудрости. Евангелие от Луки, глава 2, стих 40. Постольку создается необходимость в этих или иных организационных формах, в той или иной дисциплине ради координации совместной жизни и воспитания еще далеко не совершенных людей. Отцы наши апостолы, да и сам Христос, благодаря которым мы научились чтить истинного Бога, прекрасно знали, что с одной стороны жизнь Божественного Духа превосходит все земные институции. С другой, знали они и то, что сам Дух сей созидает себе некое обиталище, имеющее в пределах земли те или иные очертания, которые являются выражением Духа, сосудом для хранения Его даров. Сие чудное жилище Духа Святого есть Церковь, которая принесла через полное всяческих тревог века

сердца же и утробы испытуяй, и сокровенной человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвечает.

Чает, тада правдит мя, тада покажет мя причастника славу Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоя руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвосят не живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен

другому, хотевшему прежде похоронить отца, сказал: «Оставь мертвого, его похоронят другие, а ты иди вслед меня». Это значит, что кто хочет идти вслед Господа, тому не должно ожидать от этого следования на земле никакого утешения, а одних лишений, нужд и скорбей, и что житейские заботы, даже самые законные, не совместны с этим следованием. Надо отрешиться от всего решительно, чтобы ничто уже не привязывало к земле, затем обречь себя на всесторонние страдания или крест и, снарядившись таким образом, идти вслед Господа. Такова прямая воля Господня. Но кому эта заповедь? Апостолам только или и всем христианам? Рассуди всякий сам. Отвергнуть себя и взять крест, всем ли сказано? Потом возлюбить Господа паче отца и матери, братьев и сестер, жен и детей, всем ли сказано? Вывод ясен. Как же быть? Однажды апостолы предлагали такой вопрос Господу, и Он ответил им: «Невозможное у человеков, возможна суть у Бога».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире новости. 21 июня 2026 года, в неделю третью по Пятидесятнице, День памяти Собора Святых Чувашской Митрополии, Божественную литургию под открытым небом на месте захоронения новомучеников в поселке Первомайский Алатырского муниципального округа Чувашской Республики возглавил глава Чувашской Митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Саватий. Главе Чувашской митрополии сослужили преосвященные архиереи митрополии, преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Беловолжский, преосвященнейший Феодосий, епископ Алатырский и Батыревский, наместники и игумены обители, благочины округов, епархии митрополии и сон духовенства Чувашской митрополии. Диаконский чин возглавил диакон Евгений Поляков. На богослужении под открытым небом молились настоятельницы монастырей Чувашской митрополии и многочисленные паломники. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения о Святой Руси. Затем прозвучали прошения о упокоении душ усопших рабов Божьих за веру и правду, страшные страдания и истязания в годы лихолетия и гонения на Церковь Христову претерпевших, пострадавших и убиенных от болезней, глада и хлада в темницах и узах и на месте сем мученической жизни своей скончавших пастырей, монашествующих и мирян, их же имена Ты сам, Господи, веси. По замвонной молитве было совершено славление Собору Святых Земли Чувашской. По окончании литургии глава Чувашской митрополии сердечно поблагодарил преосвященных владык, духовенство и мирян за радость соборной молитвы, поздравил всех с праздником, обратился с проповедью и преподал благословение. Наше следующее сообщение. В июне паломники Тольяттинской епархии совершили многодневную поездку по святыням Псковской земли. Группу сопровождал руководитель епархиальной и паломнической службы иерей Александр Закурдаев. Поездка была тщательно организована паломнической службой Тольяттинской епархии. Программа предусматривала размещение, организованное питание, сопровождение священника и насыщенный экскурсионно-паломнический маршрут. Благодаря продуманной организации участники смогли полностью сосредоточиться на молитве, посещении святынь и знакомстве с духовным и историческим наследием России. Паломнический маршрут начался с посещения Сергиева Посада. Путешественники побывали на источнике преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ», а затем посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где поклонились мощам преподобного Сергия Радонежского игумена земли русской. Главной целью поездки стал Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. За годы своего существования обитель неоднократно становилась свидетелем важнейших исторических событий, оставаясь оплотом православной веры, просвещения и монашеского подвига. Паломники молились за богослужениями, познакомились с историей монастыря, посетили Богом сданные пещеры, келью архимандрита Иоанна Крестьянкина, а также картинную галерею архимандрита Алипия Воронова. Для многих участников поездки значение имело посещение таких мест, известных по книге митрополита Тихона Шевкунова «Не святые святые». В один из дней паломники посетили Славянские ключи, источник 12 апостолов у Изборской крепости. Группа также познакомилась с древним Изборским, посетила Труворово городище и храм святителя Николая Чудотворца. В Пскове путешественники побывали в Псковском Кремле, одном из древнейших оборонительных сооружений России. Центральное место архитектурного ансамбля занимает Свято-Троицкий кафедральный собор, где паломники смогли помолиться и познакомиться с историей города. Особым событием стало посещение острова Залит на Псковском озере. Здесь, в храме святителя Николая Чудотворца, более 40 лет нес пасторское служение протоиерей Николай Гурьянов. Участники поездки посетили домик старца, побывали на его могиле, где была совершена лития. На обратном пути они остановились у Ржевского мемориала советскому солдату. У монумента были возложены цветы и совершена молитва об упокоении воинов, отдавших жизнь за Отечество. По словам участников поездки, паломничество стало временем общей молитвы, знакомства с историей и духовным наследием России, а также возможностью прикоснуться к святыням, которые на протяжении веков укрепляют веру и вдохновляют людей. В день памяти и скорби 22 июня, когда вся страна вспоминает трагические события 1941 года, во Дворце детского и юношеского творчества города Тольятти состоялось патриотическое мероприятие «Когда я был маленьким, у нас была война». Его участниками стали свыше 400 детей, ребят из школьных лагерей и профильных отрядов и педагогов образовательных учреждений автозаводского района. Почетными гостями встречи стали секретарь Тольяттинской епархии иерей Дионисий Бунцев и депутат Думы городского округа Тольятти Дитковский. Центральным событием программы стала литературно-музыкальная композиция по книге Станислава Алефира «Когда я был маленьким, у нас была война», представленная воспитанниками театральной студии «Триумф». Постановка рассказала о войне через судьбу ребенка, лишенного мирного детства. Юные артисты показали, как война отняла у миллионов детей привычную жизнь, радость беззаботных игр и чувство безопасности. Через искренние и трогательные воспоминания героев зрители смогли ощутить боль и тревогу, ставшие повседневной реальностью для их ровесников в военные годы. Театрализованный интерактив позволил школьникам не только увидеть историю, но и эмоционально соприкоснуться с ней. Обращаясь к участникам мероприятия, почетные гости говорили о необходимости бережно хранить память о подвиге народа и передавать историческую правду новым поколениям. Отец Дионисий сказал о важности сохранения исторической памяти и благодарности поколению победителей. Священник напомнил, что подвиг наших прадедов – это недалекая история, а часть общей памяти народа. Он подчеркнул, что важно помнить о тех, кто не вернулся с войны, и быть благодарными за мирное небо. Первый день войны народ встретил вместе со своей церковью в храмах Божьих. В воскресенье 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, в сохранившихся православных храмах страны совершались богослужения. Узнав о нападении Германии на Советский Союз, духовенство и верующие вознесли молитвы о защите Отечества, о воинах и о даровании народу сил для преодоления тяжелых испытаний. В тот же день митрополит Сергий Старгородский обратился к народу с посланием, благословив православных христиан на защиту Родины. На протяжении всех военных лет молитва оставалась важной духовной опорой для миллионов людей. На православном радиоканале «Воскресение» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

цикл передач «Открывая Пушкина». Письма Пушкина к жене — это потрясающий человеческий документ. Это особый мир, не похожий на мир его остальных писем. Они читаются как роман в письмах. С Натальей Николаевной поэт был абсолютно откровенен. И в этих письмах открывается то, что можно назвать трагедией Пушкина последних лет, высказывался историк и писатель Яков Гордин, автор книги «Гибель Пушкина». По мнению Гордина, письма к жене убеждают в том, что Пушкин очень любил и ценил Наталью Николаевну, очень беспокоился по поводу стиля ее поведения, как-то говорил «не кокетничай с царем». Он отметил, что эти письма Пушкина, необычайно разнообразные по тональности, важны еще и потому, что читатели могут отчасти представить и письма Натальи Николаевны, которые пропали. Впервые письма Пушкина к жене были опубликованы в 1878 году писателем Иваном Тургеневым, который получил их от дочери поэта Натальи Миренберг. Хотя сам факт такой публикации вызвал неоднозначную реакцию в обществе, Тургенев был уверен в своей правоте, считая, что опубликованные им письма дают ключ ко многим событиям жизни Пушкина. Наследие Пушкина, в том числе и его переписка, еще таит в себе немало загадок. И не правы те, кто считает, что его жизнь и творчество изучены до конца, говорил ученый-секретарь Пушкинской комиссии Российской академии наук Алексей Балакин. По словам Балакина, творчество Пушкина стало предметом изучения литературоведа всего мира, от Принстонского университета США до Каймановых островов в Карибском море, где выходило периодическое издание «Пушкин ревю». Наталье Николаевне Пушкиной 24 апреля 1834 года из Петербурга в Москву. Вторник. «Благодарю тебя, мой ангел, за письмо из-под Торжка. Ты умна, ты здорова, ты детей кашей кормишь, ты под Москвою. Все это меня очень порадовало и успокоило, а то я был сам не свой. У нас святая неделя, шумная, бурная. Вчера был у Карамзиной и побронился с Тимирязевой. Сегодня пойду к тетке с твоим письмом. Завтра напишу тебе много. Покамест целую тебя и всех вас благословляю». 28 апреля 1834 года из Петербурга в Москву. Наталье Николаевне Пушкиной. «Ну, жонка, на силу дождались мы от тебя письма. По моему расчету, ты должна была приехать в Москву в Великий Четверг. Так и вышло. И целые 9 дней не было от тебя известия. Тетка перепугалась. Я был спокойнее, зная уже, что ты до Торжка дотащилась благополучно и полагая, что хлопоты приезда и радость свидания помешают тебе в первые дни думать о письмах. Однако уж и мне становилось плохо. Слава Богу, ты приехала, ты и Маша здорова, Сашке лучше, вероятно, он и совсем выздоровел. Не от кормилицы ли он болен? Вели ее осмотреть, да отыми его от груди, пора. Кланяйся сестрам, попроси их от меня Машку не баловать, то есть не слушаться ее слез и крику, а то мне не будет от нее покоя. Береги себя и сделай милость, не простудись». Что делать с матерью? Коли она сама к тебе приехать не хочет, поезжай к ней на неделю, на две, хоть это лишние расходы и лишние хлопоты. Боюсь ужасно для тебя семейственных сцен. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. С отцом, пожалуйста, не входи в близкие сношения и детей ему не показывай. На его, в его положении невозможно полагаться. Того и гляди, откусит у Машки носик. Теперь вот тебе всепокорнейший отчет. Святую неделю провел я чинно дома, был всего вчерась в пятницу у Карамзиной да у Смирновой, на качелях не являлся. Завтра будет бал, на который тоже не явлюсь.
Этот бал кружит все головы и сделался предметом толка всего города. Будет 1800 гостей. Расчислено, что, полагая по одной минуте на карету, подъезд будет продолжаться 10 часов. Но кареты будут подъезжать по три вдруг, следственно, время втрое сократится. Вчера весь город ездил смотреть залу, кроме меня. Соболевский здесь, но занял у меня 50 рублей и с тех пор ко мне не являлся. Лев Сергеевич приезжает сегодня от Эндельгарта к родителям. Честь имею тебе заметить, что твой извозчик спрашивал не Рейнвейну, а Ренского. То есть всякое белое кисленькое виноградное вино называется Ренским. Впрочем, твое замечание о просвещении русского народа очень справедливо и делает тебе честь, а мне удовольствие. Пьешь ли ты ромашку? Тетка третьего дня заезжала ко мне узнать о твоем здоровье и пококетничала со мной из кареты. Сегодня отправлюсь к ней с твоим письмом. Прощай, мой ангел. Целую тебя и всех вас благословляю. Кланяюсь сестрам. Эх, хотелось бы тебе отпустить крепкую шутку. Да тебя боюсь. До свидания. Суббота. 30 апреля. 1834 год. Из Петербурга в Москву. Письмо Наталье Николаевне Пушкиной. Фомин, понедельник. Вчера был, наконец, дворянский бал. С 6 часов начался подъезд экипажей. Я пошел бродить по городу и прошел мимо дома Нарышкина. Народу толпилось множество. Полиция с ним шумела. Иллюминацию приготовляли. Не дождавшись сумерков, пошел я в английский клуб, где со мной случилось небывалое происшествие. У меня в клубе украли 350 рублей. Украли, как крадут на площадях. Каков наш клуб? Перещеголяли мои московский. Ты думаешь, я сердился? Ничуть. Я зол на Петербург и радуюсь каждой его гадости. Возвратясь домой, получаю твое письмо, милый мой ангел. Слава Богу, ты здорова, дети здоровы, ты пой, дитя. С бала уезжаешь прежде мазурки, по приходам не таскаешься. Одно худо, не утерпела ты, чтоб не съездить на бал княгини Голицыной. А я именно об этом и просил тебя. Я не хочу, чтобы жена моя ездила туда, где хозяйка позволяет себе ни внимания и ни уважения. Ты не мадемуазель Зонтак, которую зовут на вечер, а потом на нее и не смотрят. Московские дамы мне не пример. Они пускай таскаются.

Подобный акт соединения есть следствие взаимной любви, открывающей сердце наше, все существо наше в полноте его. Если же мы отдаем ему лишь часть нашей жизни, то не должно ожидать, что он, безначальный, откроется нам во всей своей полноте и притом навеки неотъемлемым образом. Господь неисповедимо щедр, но Он считается с мерой нашей самоотдачи Ему. Иными словами, Он отдается нам настолько, насколько мы готовы в нашей свободе Его принять. Бог так сливается с человеком, что последний живет Его как свою жизнь и вовсе не как объект познания. Научный объективирующий метод познания ни в каком случае к нему не применим. В единении Бога с нами и Он, и мы неизменно пребываем персонами, сознающими себя, связанными любовью. Он говорит о себе «Живу я», именует себя «Аз есм», и нам сообщает именно сию жизнь. Так что и мы можем сказать с чувством про себя «аз есм». Он самосущный, мы же имеем наше бытие от Него. Поскольку мы в Нем, постольку мы вне смерти, то есть вечны. Имя Ему — Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Откровение, глава 1, стихи 8 и 10. Он — первичный принцип и самого себя, и для всего существующего. До того, как Он прикоснется к нам своим перстом, до того, как энергия Его предвечной жизни пройдет через наше сердце, наш ум и даже тело, мы терзаемся в догадках о Нем. Тварные, мы не постигаем, как возможно вообще бытие. Мы констатируем сей факт, но идти дальше не в силах. Он открывается сначала на Синае Моисею с именем «Аз есм», но еще и несравненно сильнее через свое явление в всем мире, в нашей плоти. И дал нам благословение знать Его как персону и самих себя видеть возносимыми к этому образу бытия через веру в Него, через встречу с Ним в самом бытийном соединении, через пришествие Духа Святого в наши сердца. Явлением света дается человеку бытийное познание Бога. Душа, ум и даже тело участвуют в этом познании. Но мы не вмещаем всей полноты Его, и этот факт вызывает в нас любовную жажду умножать наше общение с Ним, глубже проникать всеми сторонами нашего существа. В этом томлении по Богу есть увлекающая сила, дающая радость и вместе связанная с болезнью. Скорбит дух наш, видя себя еще так неизъяснимо далеким от вожделенного Отца, и молитва принимает характер стремительного потока. Опыт в ней весьма многогранен. Дни и ночи становятся полными заботы и творческого искания путей к Нему. Та святая любовь, дыхание которой может посетить нас при этом, внутренно-субъективно представляется нам не подлежащей сомнению о ее божественном происхождении. Но несмотря на всеобъемлющий порыв этой чудной любви, явленной во свете, было бы не только неправильным, но и опасным довериться самому себе. Из Писания мы знаем, что Пречистая Дева Мария спешит к праведной Елисавете, чтобы услышать от нее, истинно ли данное ей откровение о рождении от нее Сына, который будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и царству которого не будет конца. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 32 и 33. Другой пример – Павел. Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 4.

0: Бог благоволил открыть во мне Сына Своего». Послание к Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. «И все же Он дважды был в Иерусалиме, чтобы предложить на суд Петра и других особо знаменитейших проповедуемое им благовестие, чтобы получить от них подтверждение, что не напрасно он подвизается». Послание к Галатам, глава 2, стихи 1 и 2. «И нет конца подобным примерам в истории Церкви нашей, установившей как обязательное правило проверять себя судом других, опытнейших, старейших, признанных верными. И мы держимся этой традиции. В основе нашего существа лежит печать тварности из ничто, лишающей нас возможности какого-либо индивидуального суждения о самобытии абсолютного существа. Помимо сего, мы несем в себе последствия падения Адама, выражающегося в тенденции к самообожению. Опыт свободы нашего самоопределения, конечно, свидетельствует о нашей абсолютности, и мы легко можем утерять сознание, что мы сотворены, но сотворены по образу абсолютного Бога, и что наша абсолютность есть не более чем отражение первоабсолюта. Аберрация в этом пункте возможна для нас и интеллектуально, и психологически. Мы можем стать жертвой нашего воображения и выпасть из подлинно сущей реальности, которая не индивидуальна, но соборна. Мы призваны вместить в себя всю полноту бытия человеческого и даже божественного, но мы должны сознавать, что мы еще далеко не там». И так пребывает совершенно необходимым для каждого из нас, каким бы пророческим даром ни обладал кто-либо, удостовериться, что мы включены в соборное по образу троичного Бога бытие через свидетельства других персон. Мы, естественно, ищем таких свидетелей, которых можно найти не иначе, как в церкви, вековой опыт которой несравненно превосходит всякий индивидуальный опыт. В далеком прошлом таковыми компетентными наставниками были апостолы, оставившие нам в письменной форме непосредственное от Бога полученное ими познание. После них сонмы отцов, учителей и аскетов, которые передавали из поколения в поколение, прежде всего, дух самой жизни, скрепив его нередко также своими писаниями. Мы верим, что в каждый данный исторический момент в Церкви наличествуют живые свидетели, что до конца дней мира сего не утеряется человечеством подлинное боговедение. Лишь по обретении авторитетного подтверждения нашему индивидуальному опыту можем мы довериться своему, и опять-таки не сверх меры. Дух наш не должен остановиться в своем движении к Богу, и на каждом новом шагу нам необходимо помнить, что самоуверенная изоляция нашей личности чревата возможностью погрешить против истины. Царю Небесный, Утешителю, Души истины, от Отца исходя и в Сыне почивая, прииди и вселися вны, наставены на всякую истину, и спаси всеблаги души наши. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 15 и 16. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину», обетовал нам Господь пред исходом Своим на крестную смерть. Сознавать себя удаленным от Бога, Бога сокровенного, но все же возлюбленного, мучительно тяжко. Теперь, когда я думаю о том, что же в действительности происходило со мною в те благословенные годы, мысль идет по трем направлениям. Первое — жажда Бога, пожиравшая меня, казалось единственно естественную, единственную на потребу в моем бедственном состоянии. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Второе, я немощен, во всем неустойчивый. Откуда же пришла ко мне молитва, превышавшая силы моего естества? Третье, не сам ли Господь влек меня своею силою? Не соединялись ли две воли, Божия и моя, поскольку Отец и Творец наш не совершает с нами чего-либо без нашего согласия и содействия? Томление души моей было непрестанным днем и ночью. Эта мука выливалась в такую же непрерывную молитву, даже во сне или когда я бывал на людях. При свидетелях, однако, некая сила удерживала меня от проявлений, но как только возвращался я к себе, так прежде чем я успею закрыть дверь моей комнаты, как плач овладевал мною. Моментами боль души от разлуки с Богом бросала меня на пол, и в ночной тишине я часами не отрывался от рыданий о невыразимо великой потере моей. Весь я, мой ум, мое сердце и даже тело мое, все соединялось воедино, тесно, туго, подобно крепко стянутому узлу. И когда плач переходил некую грань, тогда земля, весь видимый мир выпадали из моего сознания, и бывал я один пред Богом. Неосязаемый свет, исходящий от безначального, давал мне видеть себя не в моем внешнем явлении, не в условиях моей повседневности, но странным образом, которого я не могу описывать. Я стоял пред моим Творцом, до конца обнаженный в самой природе моей, и не было во мне ничего скрытого от его глаза. Одним из важнейших событий моей жизни, по благому обо мне промыслу, была встреча со старцем Силуаном. Этому смиренному мужу было свыше дано молиться за весь мир, как за самого себя. Преобладала, однако, в нем печаль об уже ушедших отсюда. Душа его была прикована к видению ада, который за пределами земли. Созерцал он сей ад в силу данного ему опыта реальности всего духовного состояния человеческого духа. Вообще ему было свойственно не ограничиваться в своей молитве ни временем, ни пространством, ибо дух его всегда был обращен к вечности. Мною уже всегда владело видение ада здесь, в истории. Живя в пустыне, я не только освободился от этого состояния, но даже и наоборот. Мука моя возросла вследствие вообще событий нашего времени и больше всего во время Второй мировой войны. Пустыня давала мне возможность отдаваться молитве за человечество, особенно в ночные часы. Я бывал как бы одержим ощущением страданий Вселенной. Этому помогал мой опыт Первой мировой войны и последовавшей затем революции в России. Я жил годами в удушливой атмосфере братоубийственной ненависти, сначала международной, затем междоусобной войны. С тех пор я предпочитаю слышать о гибели подчас многих тысяч людей во время стихийных бедствий, как землетрясения, наводнения, эпидемии и подобное. Этого рода катастрофы нормально вызывают сострадание со всех сторон, тогда как войны едва ли не всех втягивают в моральное соучастие в убийствах. Нет большего греха, чем войны. В те годы я служил литургию, помня Гефсиманскую ночь Христа и страшный Голгофский день. Я был в отчаянии, мне раскрылись размеры падения человека. Как я остался живым, не понимаю. Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Что было в сознании Христа, когда Он произнес сие слово «совершилось»? Раскрыть в полноте ту вечность, в которой всегда пребывал наш Господь, никто не в силах. Но не будет ошибкой предположить, что в его глобальное видение входило не только крайнее истощение, вплоть до схождения в ад, но и узрение его победы над смертью. Он узрел множество спасенных им во свете Царства Отца. То, что было замыслом Всевышнего о человеке в творческом уме Бога прежде сложения мира, ныне станет возможным и осуществленным. Дело, которое поручил Христу Отец, Он исполнил. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 4. Мы в страхе, мы в ужасе, когда раскрываются пред нами крайние степени страданий. Но особенность христианского пути именно в том, что в параллель схождению в страну мучений становится возможным восход человеческого духа в сферы нетварного света. Когда на нас выпадают несносимые, как нам кажется, терзания, тогда нежданно открывается доступ к действительно безмерному избытку жизни. Тогда мы начинаем глубже познавать Христа и в Его человечестве, и в Его божестве. И дух наш торжествует и удивляется чуду, которое сотворил с нами Бог. Подобно тому, как Гефсиманская молитва пребывает вечно в своей реальной силе. Подобно тому, как голгофская смерть Христа выжжена навеки в теле сотворенного мира. Подобно тому, как неизгладимы из истории нашего рода все деяния и слова Господа, так и в нас самих будут на всю вечность выгравированы все наши труды в следовании нашим за Христом, но преображенные силою любви Божией. Верующему даются состояния, уподобляющие его воплощенному Богу. Мы не говорим о полном тождестве их, но не отрицаем их аналогии. Безумием было бы первое, нечестием и неблагодарностью — второе. И если бы никогда никому не давалось переживать в молитве хотя бы малое подобие состояний Бога-человека, то как вообще было бы доступно людям распознавать в нем Бога? «Сия есть вечная жизнь», да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Весь наш нелегкий подвиг — знать единого истинного Бога. Дух наш направлен не на временные явления, а на неприходящее бытие. Стремление нашего ума к тому, кто есть, кто в основе всего существующего, кто есть первый и последний. И как могли бы мы приписать историческому Христу подобные атрибуты, если бы следование Его заповедям не приносило тех плодов, о которых с таким благоговением и восторгом говорят отцы наши из рода в род? Если бы он был такой же ограниченный индивидуум, каким кажемся все мы. Но Сын Божий дал нам разум, да познаем истинного Бога и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 20. И апостол Павел говорит, что в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5. И опять Павел преклоняет колено пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы нам было дано Духом Его утвердиться во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божиею». Послание к Ефесянам, глава 3, стихи с 14 по 19. Итак, если в начале христианства Дух, который влагал в уста и сердце Павла эти слова, то тот же Дух и до сего дня не перестал двигать сердца верующих на подобную молитву о всем мире, чтобы всякий человек познал всем существом, что Господь призывает всех и каждого в свой чудный свет. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Мы не охватываем нашим умом, что значит спасение мира, или как понимать воскресение из мертвых. Евангелие от Марка, глава 9, стих 10. Но в молитве и нам дается иногда состояние, приоткрывающее тайны будущего века. Верим, что придет такой момент, который именуется исполнением времен. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 10. Как завершение всего, что мыслил Творец о нас. Вечность не имеет длительности, хотя и объемлет все протяженности веков и пространства. О ней можно говорить как о вечном мгновении, не поддающемся никаким определениям или измерениям, ни временным, ни пространственным, ни логическим. В нем, в этом неизъяснимом мгновении, и мы, по дару Духа Святого, в едином непротяженном бессмертном акте всего нашего существа любовно обнимем все сущее от века, и Бог будет всяческое во всех. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Бытие разумной твари должно стать совершенным по образу триединого божества. В этом смысл и цель и задание Церкви Христовой. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. Ясно, что каждый член Церкви должен достигнуть полноты подобия Христу, даже до тождества, иначе не осуществится единство Церкви по подобию единства Святой Троицы.
1: В программе «Духовное слово» прозвучала очередная часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В канун недели третьей по Пятидесятнице в Казанском кафедральном соборе состоялось соборное архиерейское богослужение. Вечером 20 июня этого года в канун недели третьей по Пятидесятнице в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери Казанского Богородицкого монастыря состоялось соборное архиерейское богослужение. Всеночное бдение совершили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и архиепископ Единецкий и Бричанский Никодим. После чтения Евангелия проповедь произнес настоятель Никольского собора города Казани протоиерей Иоанн Барсуков. В завершении было совершено славление Божьей Матери перед чтимым казанским образом. Митрополит Кирилл поздравил верующих с новичерием воскресного дня и с годовщиной священнической хиротонии наместника Раевской обители игумена Марка Веленского. Духовенство, хоровые коллективы и миряне пропели отцу Марку многую и благую лету. Глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений сердечно поздравил своего духовного наставника, митрополита Кирилла, с днем тезаименитства. В частности, в своем канале глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений поделился с подписчиками такими строками. «Вновь и вновь, оказываясь у чудотворного образа Пресвятой Богородицы в Казани, вместе с народом Божьим не перестаем молиться об Отечестве, как и в годы Первой мировой войны», когда поэт Сергей Городецкий написал это песнопение. «Верю, что Матерь Божья услышит свой народ и дарует нам победу». Ну и к другим сообщениям выпуска. Для нужд русской школы Центральной Южноафриканской Республики был приобретен микроавтобус. Это случилось в городе Банги. Именно там расположена школа имени преподобного Сергия Радонежского. Эта школа действует на приходе в честь апостола Андрея Русской Православной Церкви. Отмечается также, что купленный микроавтобус обеспечит комфортную перевозку детей к учебному заведению, к местам проведения экскурсий и других мероприятий, а также решение хозяйственных задач. Приобрести транспортное средство удалось благодаря содействию Фонда поддержки христианской культуры и наследия. Следующая новость тоже из-за рубежа. На русском приходе в Кении осветили водонапорную башню, чтобы у местных жителей была питьевая вода. 21 июня этого года на приходе святителя Нектария Егинского в благочинии Вихига в Кении состоялось освящение водонапорной башни. По окончании литургии конструкцию осветил благочинный округа иерей Никанор Шелеси в сослужении клириков благочиния. Отмечается, что водонапорная башня возведена при помощи Фонда поддержки христианской культуры и наследия. Напомню, что ранее при участии Русской Православной Церкви в африканских селениях неоднократно бурились скважины и устанавливались колонки, чтобы у местных жителей был шаговый доступ к питьевой воде. Ну и последнее сообщение выпуска. Оно из России. Храм архистратига Михаила в Царицыне облицуют натуральным камнем из Челябинска. Фасады храма в честь архистратига Божия Михаила в Царицыне будут облицованы натуральным камнем из Челябинска. А ввод храмового комплекса в эксплуатацию запланирован на ноябрь этого года. Напомню, храмовый комплекс возводят на улице Луганская, рядом с музеем-заповедником Царицына. С 2021 года строители выполнили подземную часть храма, возвели его основной объем, смонтировали кровлю и установили окна и двери. Облицовка цоколя храма натуральным камнем из Челябинска должна завершиться до конца июля этого года. Следующий этап предусматривает отделку входных групп, которую проведут с июля по август. Новый храм спроектирован с учетом соседства с музеем-заповедником Царицына. И по просьбе жителей и муниципальных депутатов архитекторы создали просторное и высокое здание с богатым декоративным оформлением. Но уже сегодня при приходе действует молодежный туристический клуб, участники которого регулярно совершают походы по России. Волонтеры храма также помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и организуют благотворительные акции, а также раздачу горячего питания. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Компанию за звукорежиссерским пультом в эту субботу, 27 июня, мне составит Людмила Пенигина. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня днем и до полуночи будут звучать в нашем эфире. Совсем скоро передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейной истории». Познакомимся с интересными фактами из жизни нашего города. В 12.30 звучащая книга, продолжение исторического романа «Ледяной дом». В 13.15 Марьяна Ильина познакомит нас с новостями культуры в программе «Выход в свет». А в 13.30 Ирина Васильевич познакомит нас с художницей Оксаной Шалимовой. В 14.15 в беседах о вечном порассуждаем о том, что такое ум по-христиански. А в 15.15 нас ждет программа «Точка зрения», в которой священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением о тех новостях, которые нас окружают. 15.30 Дмитрий Бабушкин. У микрофона его передача из цикла «Художественное чтение». В 16.10 православный календарь. Узнаем, каких святых мы сегодня чтим. В 16.30 главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17.20 в программе «Гость в студии» познакомимся с деятельностью фонда «Спорт для жизни». А в 18.10 нас ждут сказки русских писателей. Продолжение сказки «Крупиничка» Николая Телешова. В 18.30 отправимся на встречу за кулисами вместе с Константином Еремеевым. Узнаем, как прошел концерт детской музыкальной школы имени Дунаевского под названием «Царственность на кончиках пальцев». В 19.10 мы повторим для вас программу «История Екатеринбурга. Музейной истории», в 19.30 звучащую книгу, в 20.20 «Беседы о вечном». В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. А в 21:40 прозвучат псалмы со 131 по 135. Познакомит нас с ними Лев Прыгунов. В 22.15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейной истории» прозвучит в повторе. В 22.30 передача «Духовное слово». Ну и, наконец, в 23.40 в программе «Псалтырь звучащая» послушаем псалмы со 131 по 135. На этот раз их прочитает Александр Бондаренко. Вот такие программы сегодня днем и до полуночи вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина с нами на телефонной связи. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Предлагаю сегодня продолжить нашу радиопрогулку по выставке «Наука в большом городе». И сегодня предлагаю поговорить про развитие химической науки и вклад в нее нашего города, точнее людей, которые жили в нашем городе и ее развивали. Итак, Екатерина, давайте теперь прогуляемся по залу выставки, посвященному химии.
1: Давайте. Мы можем перейти в соседний зал. И в этом большом просторном зале у нас тема химии раскрывается через биографию, через имя Исаака Постовского. Именем Исаака Постовского названа целая улица в городе Екатеринбурге в юго-западном районе. Она называется улица Академика Постовского. Ее многие знают. Это действительно выдающийся химик, который прибыл в город Свердловск в 20-е годы. Прибыл он к нам из Мюнхена, где он окончил Мюнхенскую высшую техническую школу. Мюнхенская техническая школа на тот момент была одним из самых престижных вузов, которая готовила физиков, химиков. И, оценив талант Постовского после окончания этой школы, к себе в лабораторию его пригласил Ханс Фишер. Это выдающийся химик-органик немецкий, будущий Нобелевский лауреат. То есть карьера молодого Постовского вот на тот момент складывалась действительно самым благоприятным образом. Но так получилось, что тому же Хансу Фишеру из Советского Союза, напомню, что у Германии и Советского Союза в 20-е годы были очень тесные, очень близкие экономические, научные связи. И пришел запрос. Пришло письмо с просьбой найти талантливого молодого химика, который мог бы возглавить кафедру химии Уральского государственного университета. То есть, представляете, вот какие связи. И Ханс Фишер предложил поехать в Свердловск к Постовскому. У Постовского был выбор, он мог и отказаться от этого предложения, но он заинтересовался, и он приехал в Свердловск и остался здесь на всю оставшуюся жизнь. Вот такие вот удивительные повороты судьбы. И нужно понимать, что его интерес к этому предложению был обусловлен не только потому, что его родители хотели вернуться в страну, откуда они до революции эмигрировали, но еще и научным интересом. Нужно понимать, что ему, молодому химику, предлагали целую кафедру. То есть он оценил перспективы прежде всего для научной деятельности. Он хотел заниматься экспериментальной химией, он хотел делать открытия. И уже в 1936 году, спустя менее чем 10 лет после приезда в Советский Союз, он сделал свое первое выдающееся открытие. Он разработал формулу первого отечественного антибактериального препарата ряда сульфанамидов. Это 1936 год. То есть сейчас сульфамиды считаются уже устаревшей линейкой антибактериальных препаратов. Наверное, одним из последних, вот что использовалось, например, стрептоцид. Но для того времени это был невероятный прорыв. То есть это фактически первый отечественный антибиотик, который сыграл решающую роль в спасении сотен тысяч людей в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии академик Постовский получит за сульфидин свою первую сталинскую премию. То есть работа над сульфидином началась с середины 30-х годов на кафедре органической химии Уральского индустриального института. Это будущий УПИ, сейчас это УРФУ. И вот группа под руководством Постовского к 1936-1937 году уже ее разработала. Другое дело, что по какому-то полновесной фармацевтической фабрике к началу Великой Отечественной войны создать не удалось, хотя Постовский уже с конца 30-х годов писал в Москву, что освободите меня от заведования кафедрой, я хочу заниматься развитием вот этой фармацевтической фабрики, времени и возможностей у меня не так много. Вот. А в годы Великой Отечественной войны в Свердловск прибывали сотни раненых. Здесь открываются десятки госпиталей, и сульфидин синтезируют, по воспоминаниям коллег Постовского, в буквальном смысле в тазах, в бидонах с нарушением техники безопасности, но они производят килограммы препарата, чтобы спасать раненых. На основе сульфидина Постовский в годы войны разрабатывает ранозаживляющую мазь на основе сульфидина, которая вошла в историю как паста Постовского. Нужно сказать, что сульфидин, века сульфидина оказался недолог, потому что уже к концу Великой Отечественной войны американцы вводят пенициллин в оборот, в производство, которое оказалось менее токсичным, меньше вызывал побочных реакций. Но сульфидин Постовского был разработан, сделан и выпущен невероятно вовремя. То есть переоценить его значение просто невозможно, потому что он реально спас сотни тысяч жизней людей. Дело в том, что вот антибактериальное действие сульфидина иногда позволяло избежать даже ампутаций. То есть когда шли какие-то очень такие гнойные процессы в пораженных частях тела, то сульфидин помогал избегать уже вот таких вот необратимых медицинских решений. Вот. После войны Постовский переключился на разработку препаратов противотуберкулезных. В его лаборатории также разрабатывали препараты антирадиационные, которые боролись с лучевой болезнью. То есть он фармакологией не перестал заниматься. Но также он принял участие и в атомном проекте. Он был привлечен к работе над строительством Новоуральского электрохимического комбината, для которого он разрабатывал специальную смазку, смазку УПИ для работы газодиффузионного цеха. Это была его вторая сталинская премия. То есть он совершенно в разных направлениях работал. Плюс он много-много лет преподавал в УПИ, и сохранился его дневник педагога, где он с большой самокритикой, с большим вниманием анализировал свою работу, свои неудачи, свои какие-то успехи, что говорило о вот постоянном таком самокритичном отношении. И в конце жизни, в 1980 году, он был приглашен в Нобелевский комитет по химии. Но поработать там он не успел, потому что в 80-м году он скончался. Вот. Но, тем не менее, документ приглашения у нас есть на выставке, его можно увидеть. И Постовский — это один из крупнейших, это один из ученых, ну, реально с таким всесоюзным и даже мировым именем, который работал и жил в Свердловске. Вот, наверное, так.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровна. В программе принимала участие куратор Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 12. Развязка. Во все время, пока продолжался суд, Наталья Андреевна не отходила от своего мужа, утешала его, как могла, читала ему псалмы, молилась с ним и за него. Последние часы его были услаждены этим ангелом, посетившим землю, не приняв на ней ничего земного, кроме человеческого образа. Она понемногу облегчала для него ужасный путь. Наступил роковой час. Прислали и кого ж? Подачкина. Взять бывшего кабинет-министра из-под домашнего ареста, чтобы до исполнения приговора держать его в крепости. «Безумцы!» — сказал, горько усмехаясь, Волынской, когда надевали на него цепи. «Они думают оскорбить меня, подчинив надзору бывшего моего слуги. Я уж не земной, а там не знают ни оскорблений, ни цепей». Только при виде жены, лежавшей без памяти на пороге и загородившей ему собой дорогу, он потерял твердость. Облив слезами ее ледяные руки, повергнулся пред образом Спасителя, молился о ней, поручал ее с младенцем своим милостям и покровительству Царя Небесного. «Будь им отец вместо меня. Если у меня будет сын, научи его любить Отечество выше всего». И только Бог слышал остальные слова. «Я хотел просить ее благословения», — сказал он, когда толкнул его грубо Подачкин и напомнил, что время идти, «но, видно, я недостоин и его. Прости меня, хоть заочно», — прибавил он, с грустью еще раз поцеловал ее руку и перешагнул через нее. На дворе ожидало его новое горестное зрелище. Вся дворня, от малого до большого, выстроилась в два ряда. Все плакали навзрыд. Все целовали его руки, прощались с ним, молили Отца Небесного помиловать их Отца Земного. Каждого обнял он, всех умолял служить Наталье Андреевне, как ему служили, не покидать ее в случае невзгоды. Умолчу об ужасном заточении, об ужасных пытках. Скажу только, они были достойны сердца временщика. Наконец, день казни назначен. К лобному месту, окруженному многочисленным народом, привезли сначала Волынского, потом тайного советника Щурхова в красном колпаке и тиковой фуфайке. Не знаю, как очутились тут же и четыре польские собачки его. Верного Ивана не допустили. Прибыли на тот же пир седовласый сенатор граф Сумин-Купшин, неразлучный с ним гоф-интендант Пирокин и молодой кабинет-секретарь Эйхлер. Какое отборное общество, почти все, что было благороднейшего в Петербурге.

Крикс-комиссар Сойманов. «Благодарение Богу!» — восклицал с чувством Волынской, «хоть одним меньше». Негодование вылилось на лице Эйхлера. «А разве меня выкинете из вашего счета?» — сказала новое лицо, только что приведенное на лобное место. Это был служка несчастного архиепископа Феофилакта. «По крайней мере, я благодарю Господа, что дозволил мне умереть не посреди рабов-временщика. Утешьтесь, мы идем в лоно Отца Небесного». Друзья, старые и новые, обнялись, прочитали с умилением молитву, перекрестились и ожидали с твердостью смерти. Сначала пала рука Волынского, потом три окровавленные головы — его, Щурхова и Пирокина. Эйхлер и Слушка не удостоены этой чести. Их наказали кнутом и сослали в Сибирь в каторжную работу. Графу Купшину по лишении его чинов отрезали язык и дали паспорт в вечную ссылку. Видно было по знакам его, что он просил смерти. В это время раскаленное ядро солнца с каким-то пламенным рогом опускалось в тревожные волны Бельта, готовые его окатить. Залив, казалось, подернулся кровью. Народ ужаснулся. «Видно, пред новой бедой», — говорил он, расходясь. Все мертвое отвезли на телеге под Рогожкою на Выборгскую сторону, ко храму Самсона Страноприимца. Все живое выпроводили куда следовало. Предание говорит, что на лобном месте видели какого-то некреста, ругавшегося над головой Волынского и будто произнесшего при этом случае «попру пятою главу врага моего». По бородавке на щеке, глупоумильной роже, невольническим ухваткам можно бы подумать, что этот изверг был... Но нет... Нет, сердце отказывается верить этому преданию. Вскоре Тредьяковский получил кафедру элоквенции. Предание говорит также, что на первом этапе нашли Эйхлера, плавающего в крови, и подле него ржавый гвоздь, которым он себя умертвил. Со дня казни полиция беспрестанно разбирала в драке людей Волынского, пустившихся в пьянство, с людьми Берона. Неугомонных принуждены были выслать из города и некоторых наказать плетьми. От всего этого разрушения осталась одна несчастная Волынская. Божье дерево, выжженное почти до корня ужасную грозою. Она дала слово жить для своего младенца и исполнила его. Все имение осужденных было взято в казну. Жене бывшего кабинет-министра оставили дворов 5 в каком-то погосте, удаленном от Петербурга. За нею просились все дворовые люди, но позволили идти только 2 старикам. Ледяной дом рухнул. Уцелевшие льдины развезены по погребам. В доме Волынского, прежде столь шумным и веселым, выл ветер. Народ говорил, что в нем поселился дух. Когда растаял снег, на берегу Невы оказался весьма хорошо сохранившийся труп человека с бритой головой и хохлом. Под смертную казнью запрещено было говорить.

0: говорить об этой находке.
1: Глава 13. Эпилог. Сыны Отечества в слезах ко храму древнего Самсона, там, за оградой, при вратах, почиет прах врага Берона. Отец семейства, приведи к могиле мученика сына, да закипит в его груди святая ревность гражданина. Из стихотворения Рылеева «Волынский». Ангелом своим заповедает о тебе сохранять тебя на всех путях твоих. Анна Иоанна недолго пережила казнь Волынского. Чтобы сделаться правителем России, Берону недоставало только имени. Исторгнув его от умирающей государыни, предсказавшей вместе с этим падение своего любимца, регент недолго пользовался своей грозной хищнической властью. Слово мученика не прошло мимо. Кто не знает об ужасной ночи, в которую под неучтивыми ружейными прикладами стащили его за волосы с пышной дворцовой постели, чтобы отправить в Сибирь по пути, протоптанному тысячами его жертв? Кто не слыхал об этой ночи, в которую жена его, столь надменная и пышная, предана поруганию солдат, влачивших ее по снегу в самой легкой ночной одежде? За плащ, чтобы прикрыть свою наготу, отдала бы она тогда все свои бриллианты. Миних совершил это дело, может быть, оплодотворив в сердце своем семена, брошенные на него Волынским. Мелькнула на ступенях трона и неосторожно оступилась на нем Анна Леопольдовна. Это миловидная, простодушная, дитя-женщина, рожденная не для управления царством, а для неги и любви. Россия ждала свою родную царицу, дочь Петра Великого, и Елисавета Петровна одним народным именем умела в несколько часов приобрести державу, которую оспоривала у ней глубокая, утонченная, хотя и своекорыстная политика, умевшая постигнуть русский ум, но не понимавшая русского сердца. «Вы знаете, чья я дочь?» — сказала она горсти русских. И эта горсть, откликнувшись ей родным приветом матери, в одну ночь завоевала для нее венец, у ней несправедливо отнятый. Чего не могла сделать государыня по сердцу народа? Она сбросила с него цепи, заживила раны его, сорвала черную печать, которого сердце и уста были запечатаны, успокоила его насчет православия, которым он так дорожит, воскрылила победу, дала жизнь наукам, поставив сердце России краеугольным камнем того храма, которое с ее времени в честь их так великолепно воздвигается. Она, чего нам забыть не должно, своим примером внушив немецкой княжне, что может народность над сердцем русского, подарила нас великою государынею, которая потому только в истории нашей не стоит на первом месте, что оно было занято Петром беспримерным. Тотчас по вступлении своем на престол Елисавета спешила посетить в душном мрачном заключении тверского архиепископа Феофилакта. «Узнал ли ты меня?» — спросила она, снимая с него железо. «Ты — искра Петра Великого», — отвечал старец. «И вскоре умер благословляя провидение, дозволившее ему увидеть на русском престоле народную царицу. Русский гений поэзии и красноречия в лице холмогорского рыбака приветствовал ее гармоническое царствование первыми сладкозвучными стихами и первою благородную прозой. Но лучшую одою, лучшим панегириком Елисавете были благословения народные. Вскоре забыли о кровавой Бероновщине, и разве в дальних городах и селах говорили о ней, как теперь говорят о Пугачевщине? Да разве в хижинах, чтобы унять плачущих ребят, пугали именем Басурмана Буки? Здесь должен я, однако же, рассказать одно происшествие, которое невольно напоминает нам грозного временщика. В один из летних дней 1743 года, когда вместе с жителями Петербурга улыбалась и природа, подходили от московской стороны к Исаакию Далмацкому три лица, на которых наблюдательный взор невольно должен был остановиться, которые живописец вырвал бы из толпы, тут же сновавшейся, чтобы одушевить ими свой холст. Впереди шла крестьянка, по-видимому, лет 30. Несмотря на худобу ее и темный загар, напоминающий картины греческого письма, взор ваш сейчас угадал бы, что она была некогда красавица. Сердце и теперь назвало бы ее прекрасною. Столько было души в ее печальных взорах. Так много было возвышенного, благородного, чего-то небесного, разлитого по ее интересной физиономии. Это благородство в чертах, какая-то покорность своему жребию, несвойственная черни, и руки, хотя загорелые, но чрезвычайно нежные, не ладили с ее крестьянской одеждой. За ней ушел седовласый старик, что-то вроде отставного солдата, в сером балахоне и в белом чистом галстухе, в лаптях и с бритой бородой. Он имел одно из тех счастливых лиц, по которому с первого взгляда вы поручили бы ему свои деньги на сохранение, свое дитя под надзор. Он нес на руках дитя, лет 3, смугло-розовое, с черными кудрями, завитыми в кольца, с черными острыми глазами, которые, казалось, все допытывали, все пожирали. «Прекрасный цыганенок», — сказали бы вы. Между тем, в нем было что-то такое, почему бы вы его тотчас признали за барского сына. Обвив левую рукою шею старика, он то прижимался к нему, когда встречал экипаж с громом на них наезжавший, то ласково трепал его ручонкою по щеке, миловал его, то с любопытством указывал на высокие домы и церкви, на флаги кораблей, на золотую игру адмиралтейского шпица. «Это что, дядя? Это что?» — спрашивал он, поворачивая за подбородок голову старика, куда ему нужно было. На челе последнего тяжелыми слоями лежала печаль, так же, как и на лице молодой женщины. Но заметно было, что он, вызываемый из своего пасмурного состояния живыми вопросами малютки, силился улыбнуться, чтобы не огорчить его. Не с большую бережью и заботливостью нес бы он царское дитя. У паперти Исаакиевской церкви остановились они. Дверь в церковь была отворена. В темной глубине ее мелькала от лампады светлая огненная точка. Молодая женщина взяла малютку с рук пестуна его, велела ему молиться и сама положила 3 глубоких земных поклона. Когда она встала, В глазах ее блистали слезы. Потом вынула из сумочки на поясе висевшей свернутую крошечную бумажку и 3 гроша, и, отдавая их слуге, сказала: «Поскорей, нам надо поспешать к обедне». Слуга вошел в церковь, где Причет готовился к священнослужению, отозвал к себе дьячка, вручил ему бумажку и 2 гроша, на 3-й взял восковую свечу, поставил ее пред образом Спасителя и, положив пред ним 3 земных поклона, возвратился к молодой женщине. Дьячок передал бумажку священнику, а тот, развернув ее при свете лампады, прочел вслух: «За упокой души рабы Божьей Марии», и прибавил лаконическое: «Будет исполнено». Молодая женщина сама уж взяла на руки дитя, несмотря на заботливые предложения слуги понести это время. Потом вся эта занимательная группа побрела далее через Дворцовую площадь в каком-то сумрачном благоговении, молча, с поникшими в землю взорами, как будто шла на поклонение святым местам. Сам малютка, смотря на пасмурное лицо молодой женщины, долго не смел нарушить это благочестивое шествие. Но против дворца необычайность поразившего его зрелища заставила его вскрикнуть: «Мамаша! Мамаша, посмотри, что это такое?» Мать оглянулась, куда указывало дитя, и увидела в 2 шагах от себя что-то безобразное, изуродованное, в лохмотьях, похожее на цыганку. Эти развалины живого человека лежали в 2-колесной тележке, которую вез старик-цыган. Грозно приподняв на него палку, полицейский служитель кричал, чтобы они съезжали с Дворцовой площади и никогда на ней не показывались, что им уже давно велено из Петербурга вон. По-видимому, цыганка была лишена употребления ног. В диких глазах ее выражалось совершенное расстройство ума. Она делала разные движения рукой, указывая на дворец, и бормотала какие-то приветствия какой-то княжне, называя ее самыми нежными именами. Когда цыган хотел вести ее далее, безумная приходила в бешенство, и тот принужден был уступать, уверяя полицейского солдата, что они сейчас съедут, лишь бы ему немного вздохнуть. Поравнявшись с ними, молодая крестьянка, или та, которую мы за нее принимаем, бросила во имя Христа в тележку 2 медных денег. Будто гальванической силой приподняло цыганку при взгляде на ребенка. «Подай! Подай мне! Это его сын!» — закричала она так, что мать в испуге бросилась бежать, озираясь частенько, не выскочила ли из тележки ужасная женщина, не преследует ли ее. Потеряв цыган из виду, она перекрестилась, но заметно было, что какие-то мрачные думы тревожили ее во всю дорогу, и шаги ее, прежде твердые, стали запинаться. Чаще взглядывала она и на свое дитя, еще нежнее прижимала его к груди. Путь их был на Выборгскую сторону. Они спешили. День был жаркий. Лицо молодой женщины разгорелось, щеки малютки алели. Слуга убеждал отдать ему драгоценное бремя, но мать не соглашалась, как бы боясь поручить его хилым рукам старика, из которых какая-нибудь новая цыганка могла бы вырвать. Вот они уж на Выборгской стороне. Вот и у церкви Самсона странноприимца. Благоговейный ужас выразился на лицах пилигримов, когда они через ворота вошли в ограду. Здесь представился им погост, усыпанный многочисленными возвышениями, изрытыми смертью, этим всемирным неутомимым кротом. Гостиница, где для всякого нового приезжего и прихожего всегда найдется приличная почивальня, на которую ни один из них еще не жаловался. И почти над всяким возвышением по камню, положенному будто из боязни, чтобы принятый землею не возвратился на нее. И на каждом крест знамение жизни земной и стремление к небу. С трепетом оглянулись путники на могилу у самых ворот. Молодая женщина побледнела, губы ее посинели, и руки затряслись так, что она была готова уронить свое дитя. Слуга успел принять его и опустить возле себя на землю. Рыдая, пала странница на могилу и долго, очень долго лежала на ней без чувств. Старик стоял на коленах. Он молился. Слезы текли по изрытым его щекам. Дитя плакало и, уцепившись ручонками за платье матери, силилось приподнять ее. Эта крестьянка была Наталья Андреевна Волынская. Это дитя был ее сын. Старик — слуга ее и пестун малютки. Наталья Андреевна пришла в Петербург, куда вызвало ее правительство для возвращения ей имения, отнятого в казну во время Бероновщины. Первым делом ее по прибытии в город было идти на святую для нее могилу. Ударили в колокол к обедни. Стараниями усердного служителя приведена она в себя. Она перекрестилась, встала на колено, схватила сына и, наклонив его голову на могилу, говорила ему, нередко прерывая свою речь рыданиями: «Здесь лежит отец твой. Молись за упокой души его. Скажи: папенька, благослови меня с того света». И дитя твердило: «Папенька, благослови меня с того света». «О, милый незабвенный друг, видишь, я исполнила обет свой. Я дала тебе сына. Посмотри, он весь в тебя. Я привела его к тебе. Благослови нас, милый мученик. Кабы не он, я давно б лежала здесь, подле тебя». Вдохновенная своею любовью, она, казалось, видела кого-то сходящего с неба, и глаза ее блистали дивным, неизъяснимым восторгом. Слуга напомнил, что пора к обедне. В самом деле она началась, и Волынская, бросив еще взгляд на бугор, где, казалось, почивало существо для нее бесценное, шатаясь, побрела своим младенцем в церковь. Там дьячок читал уж апостол. Кроме двух-трех старух, богомольцев никого не было. Невольно взглянул чтец на пришедших. И что ж, он смешался. Голос его начал прерываться более и более. Наконец слезы задушили его. «Что с тобой?» — спросил священник с неудовольствием. Этот выговор заставил его оправиться. Кое-как докончил он чтение. Нередко вглядывался в него и слуга Волынского. По окончании обедни, когда Наталья Андреевна просила отслужить панихиду на могиле мужа, дьячок бросился целовать у ней руки и сказал: «Матушка! Наталья Андреевна, вы не узнали меня. А помните ли тайного советника Щурхова? Приятель был вашего сожителя и положил вместе с ним голову. Я Иван, бывший дворец. Дьячок не договорил и залился опять слезами. Это был верный служитель благородного возвышенного чудака в красном колпаке. Он выучился исправно читать и определился дьячком к той церкви, при которой был погребен его барин. Он не хотел расстаться и с прахом его. С любовью сестры Наталья Андреевна обняла Ивана и представила ему своего сына. Можно догадаться, с каким чувством пел он похоронные песни при служении панихиды. По окончании ее повел он Волынскую на ближнюю могилу. «Здесь лежат косточки моего барина», — начал он, и опять не договорил. Немного погодя, оправившись, продолжал: «Ах, матушка, кабы вы знали, как все его-то для меня дорого! Обноски его берегу, словно зеницу ока. Две польские собачки и теперь живут со мною, а двух других, поверите ли, не мог оттащить от его могилы. На ней бедненькие и издохли». С того времени видали очень часто молодую знатную барыню, всю в черном, с маленьким сыном, на могиле Волынского. На ней, казалось, она состарилась, на ней вырастила и воспитала сына. Слышно было вскоре, что в рыбачьей слободе умерла какая-то сумасшедшая цыганка, и что ее товарищ ускакал бог весть куда на кровном коне, которого украл с бывшей конюшни Берона.
2: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге 13 часов.
4: Новости.
2: Здравствуйте. В центре Калязина осветили крест в память об утраченном соборе и всех погребенных на дне Калязинского водохранилища. 21 июня этого года в городе Калязин Тверской области состоялось освящение памятного поклонного креста. Он установлен в центре города в память об утраченных Никольском соборе и Макарьевом Калязинском Троицком монастыре, о жертвах Волгостроя, о вынужденных переселенцах и обо всех, чей прах остался в забвении без крестов и могил на дне Калязинского водохранилища. Отмечается, что в числе погребенных на дне Калязинского водохранилища несколько поколений монахов и священнослужителей Макарьева монастыря. В сослужении духовенства поклонный крест осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Он отметил, что крест установлен в память о Никольском соборе Калязина, который был в свое время уничтожен, сначала разобран, а затем затоплен водами, вскрывшими под собой собор и Макарьев-Калязинский Троицкий монастырь. Но осталась колокольня, которая сегодня является символом Тверской области. Калязинская колокольня известна всему миру, и многие не знают о том, что она принадлежала именно Никольскому собору. После освящения митрополит там в России жители города возложили цветы и приложились к кресту. Уточняется, что поклонный крест был установлен в Никольском сквере на центральной площади Калязина в ноябре этого года, в ноябре прошлого года, по инициативе главы Калязинского муниципального округа Константина Ильина и по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в память о разрушенном городе и святынях города. Ну и следующее сообщение выпуска из Томска. Там впервые в День памяти и скорби прозвучал 16-тонный царь-колокол. 22 июня этого года в городе Томск впервые о дне начала Великой Отечественной войны жителям напомнил 16-тонный царь-колокол Воскресенской церкви. Ровно в 8 утра по местному времени прозвучали 85 ударов царь-колокола в память о погибших воинах и тружениках тыла. Настоятель Воскресенской церкви иерей Дионисий Милентьев рассказал, что традиции именно в этот день совершать памятный колокольный звон пока не было. Но звон в самый большой колокол во время бедствий или, наоборот, радостных событий всегда был. Это традиция нашего народа. Также в сообщении уточняется, что 21 декабря 1897 года в Воскресенской церкви впервые раздался звон Томского тысячепудового царь-колокола, который пожертвовал храму владелец Томского похоронного бюро Андрей Васильев. А в 2004 году, к 400-летию Томска, была восстановлена звонница Воскресенского храма и на нее водружен воссозданный 16-тонный царь-колокол. Ну и последнее сообщение выпуска. Издан акафист святой мученицы Людмилы Чешской. В издательстве Московской патриархии вышел в свет акафист святой мученицы Людмилы, княгини Чешской. Книга содержит акафист, напечатанный крупным шрифтом, краткое житие самой Людмилы и небольшой словарик с объяснением трудных для понимания слов. Отмечается, что святая Людмила Чешская является современницей просвещения славян, принявшей крещение от самого равноапостольного Мефодия. Ставшая первомученицей среди славян женщин, святая Людмила славна перед Богом и Церковью не только примером жизни христианской и смиренным принятием кончины за Христа, но и подвигом воспитания своего внука, величайшего святого Чехии, главного небесного покровителя своей земли. Напомню, Людмила княгиня Чешская – первая чешская святая и мученица, ставшая национальной святой Чехии, а также покровительницей бабушек, матерей и христианских воспитателей. Прежде всего, ее почитают в Центральной Европе, в Чехии, Словакии, в Германии, Австрии и Франции. И, конечно же, во многих славянских странах. Также множество российских женщин носят имя в честь святой Людмилы Чешской, видя в ней свою небесную покровительницу. Своей твердой верой, святой жизнью и мученической смертью святая стала христианским примером для внука Вячеслава, который позже, несмотря на языческое окружение и влияние матери, стал благоверным князем чешским. Именно он вернул свою страну на христианский путь и перенес останки святой Людмилы из Тетина в церковь святого Георгия Победоносца на Пражском граде, где они и пребывают ныне. И по молитвам перед ними происходят чудеса. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
2: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня старинный город Шлиссельбург. Он носит немецкое название, которое переводится как «ключ-город». Шлиссельбург – один из самых старых городов Ленинградской области. Ему более 700 лет. История города неразрывно связана с историей крепости Орешек и завоевания Петра I. На пути теплохода можно заметить косу. Это дамба, которая отделяет Новоладожский обходной канал, по которому торговые суда обходили раньше коварное Ладожское озеро с его многометровыми волнами. На входе в канал суда встречает первый в мире памятник путейцам-речникам России. Он выполнен в образе бакенщика, которые многие годы в любую погоду зажигали путевые огни на реках и озерах России. Бакенщики относятся к важнейшим речным профессиям прошлого. Рядом расположены шлюзы Староладожского канала. Петр I лично начал строительство крупнейшего гидротехнического сооружения Европы того времени, которое он позже назвал третьей важнейшей стройкой своей жизни. Именно поэтому каменный император встречает путников на входе в шлюзы и бдит за водами своих главных военных достижений, после которых Россия и получила окно в Европу. Недалеко установлен адмиралтейский якорь Петровского времени, который подняли здесь со дна Невы, и маленький памятник шведу, насекомому ручейнику, которое обитает только в окрестностях Шлиссельбурга. По легенде, ручейниками становились души шведских воинов, которые погибли в этих местах во время Северной войны. Сбоку от шлюзов стоят два храма XVIII века – Благовещенский собор и Никольская церковь, а также часовня Казанской иконы Божией Матери XIX века. Сердце ансамбля «Благовещенский собор» спроектирован по мотивам Петропавловского собора в Петербурге. С его высокой колокольни в советское время осуществляли тренировочные прыжки парашютисты. Храмовый комплекс выполнен в нежных цветах. Благовещенский собор и часовня в розовом, а Никольская церковь в голубом. Также с борта теплохода легко заметить Невский судостроительно-судоремонтный завод и его затоны. Началом истории Невского завода послужило строительство Староладожского канала. Со временем грузопоток по Староладожскому каналу настолько возрос, что возникла необходимость в ремонте и обслуживании проходящих судов. Именно поэтому здесь в 1913 году были открыты судоремонтные мастерские, которые работают и по сей день. Также завод строит суда различного класса и назначения, от малых пассажирских до буксиров и судов класса «Река-море». На противоположном берегу легко заметить возвышающийся обелиск белого цвета. Это памятник воинам-понтонерам, которые в этом месте после прорыва блокады Ленинграда построили переправу и железнодорожную линию через Неву, связавшую осажденный Ленинград со страной. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, чей жизненный и творческий путь неразрывно связан с искусством. Профессиональный художник, член Союза русских художников, востребованный мастер и вдохновляющий педагог с 24-летним стажем Оксана Шалимова. Оксана, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нашей беседы. Ваш творческий путь начинался в живописном городе Осташкове. Продолжился на художественно-графическом факультете Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге, факультет изобразительного искусства. А сегодня ваши работы украшают частные коллекции, галереи и музеи как в России, так и за рубежом. Вы не только создаете монументальные росписи фасадов, интерьеров, графику и предметы декоративно-прикладного искусства, но и открываете мир искусства для других. Вы основали художественную мастерскую «Арт-спираль», где сегодня успешно обучаются и взрослые, и дети, а многие ваши выпускники уже сами стали профессиональными художниками. Оксана, как этот озерный живописный край повлиял на ваше первое восприятие мира и желание стать художником?
1: Наш озерный край. Вообще у нас Осташков город художников. По всей Тверской области у нас в нашем городе художников было больше всех. Но, видимо, среда, атмосфера решают. Поэтому папа мой сохранил мои рисунки, начиная с 1,5-2 лет. Они хранятся там в отдельной папочке, поэтому я не знаю. Вот так родилась и сразу же захотела рисовать.
0: Что вы рисовали, ваши первые рисунки? Мама и папа?
1: Нет.
0: Солнышко?
1: Нет. У меня там тигр, павлин.

0: трезвости, и рассудительности, и мудрости, такой христианской, и житейской, и духовной, чтобы она присутствовала всегда, не когда мы в безопасности, не когда нам угроза какая-то, тревога какая-то наступает. Вот. Потому что христианин, он воспринимать тоже должен жизнь целостно. Если у тебя хорошо, то все, вот благодари Бога, радуйся. Если какие-то напасти случаются, ну, наверное, в них нужно поискать какой-то духовный смысл, порассуждать на эту тему.
1: Да, Гюстав Флобер, французский прозаик-реалист, написал эту книгу. Вот в русской традиции юродивых еще часто называют умными. Умными именно в духовном смысле. Но при этом в светском, мирском понимании, да, юродивые – это абсолютно безумные люди. Но в православии это целая традиция, они выглядят как носители высшей мудрости.
0: Ну, я думаю, что они, да, прозорливцами в том смысле, я так понимаю эту вещь, что люди, вот именно рассуждая духовно, они, для них как бы убирались такие наши преграды, которые греховные преграды, которые создает сам человек. Ну, скажем, к примеру, гордость, она может не позволить человеку трезво рассуждать, или, допустим, тщеславие какое-нибудь тоже закрывает ему глаза и лишает его вот этой трезвости и рассудительности. А они убрали все эти преграды от себя, и это помогало им видеть картину мира более так трезво, то есть смирение имели, скрывали вот это свои какие-то, ну, такие способности. Я вот все вспоминаю свой любимый сериал «Коломбо», который посмотрел уже на пятый раз. Мне чем нравится герой? Тем, что вот он тоже своего рода юродивый такой полицейский. Ходит вечно в каком-то рваном, ну, не рваном, в старом халатике. Вечно какой-то такой немножко растерянный, как бы смущенный. Постоянно тут замечания делает, извиняется. Но для преступников вдруг в какой-то момент они начинает доходить. На самом-то деле они его сначала за дурачка считают вообще и как бы в расчет-то не принимают его способности. А потом для них вдруг начинает доходить, что на самом-то деле он все понимает, все видит. Это очень-очень умный, рассудительный человек, но не показывает это на публику. Ну вот это, я думаю, такая немножко юродивость, как бы такая черта присутствует. Поэтому вот и юродивые это на самом-то деле были люди как раз духовные, и убирая вот эти преграды, которые грех воздвигает в нашей голове и направляет наши мысли и рассуждения по ложному пути, вот у них их было гораздо меньше или многих вообще не было, и поэтому давалась им такая вот возможность быть и чудотворцами, и прозорливцами, и хорошими советчиками, и предсказателями, и так далее.
1: Начало мудрости – страх Господень. Еще вот такое есть выражение. Что это значит?
0: Ну, это нужно ведь опять же обратиться к термину «страх Господень». Что это такое? Ну, чаще всего это объясняют как такой трепет, что ли, человека перед Богом. Я вот когда очки хорошие надену, и где-нибудь, ну, не в городе, скорее всего, что где-нибудь в такой местности открытой, ночью на безоблачное небо посмотришь, то не то, что страх Господень. Просто так без очков-то не вижу, а когда наденешь их, какое количество звезд, думаешь, Боже мой, это же просто душа, как-то даже так сердцебиение появляется такое, ну, такое как бы изумление, думаешь, это же надо же, вот мы живем в таком мире, там всего-всего эти звезды где-то, какой огромный мир, и как ты вот человек здесь поставлен Богом, какая-то не песчинка, даже вообще крупинка, и ты стоишь вот и смотришь на это. Я думаю, что вот такое трепетное отношение, когда мы видим что-то такое даже в природе необычное, оно отчасти как бы напоминает нам страхи Божьим. А когда человек вот рассуждает, что это даже творение Божие, насколько Бог более велик, чем эта капелька его творения, то, конечно же, здесь в сравнении даже с природой мы начинаем понимать вот это величие Божие, и думаю, что вот этот трепет, или назовем его страх, он еще только становится, ну, яснее

0: и сильнее.
1: Ну и если уж идти по цитатам из Библии, стараясь сформулировать, что такое ум по-христиански, да, то в Евангелии Христос говорит: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». А что значит эта фраза и как совместить такую мудрость, порой даже хитрость, да, которую чаще всего связывают со змеями, ну и такую простоту, как у голубей?
0: Ну, я думаю, что здесь берутся мы не всегда. Тут надо под такую вещь понимать, что означало для людей того времени змея, допустим, или тот же голубь, чем символ, чего он являлся. Я думаю, что это, увы, к сожалению, нам не удастся это заглянуть. Но здесь вот названы два важных критерия. Неважно, относятся они к змеям там или еще к каким-нибудь тварям. Это как раз мудрость и простота. Вот я думаю, что одно без другого, наверное, даже не бывает. Мудрость всегда проста, а простота – это и есть мудрость. Вот я бы так сказал. Потому что, как мы с одним батюшкой рассуждали, пришли к выводу, что мудрость, это, простите, простота – это кратчайший путь к цели, и он еще добавил, с минимальным затратом сил, энергии. То есть простой – это значит прямой, не извилистый. Это вот есть какие-то цели, и человек двигается к этой цели прямым путем, не делая ничего лишнего, не растрачивая свои силы. Ну и как это назовешь? Конечно же, это мудрость. И в то же время мудрость, она проста, она не уходит в какие-то такие рассуждения непонятные, сложные какие-нибудь такие вот вещи, а говорит простым таким, ну, не обязательно таким простецким, скажем так, но достаточно хорошо формулируя вот свои рассуждения. Я думаю, вот мудрость – это то, что сказано очень точно, ёмко и кратко.
1: Ну и подводя итог, можете ли вы назвать три каких-то главных качества христиански умного человека? Может быть, есть святой какой-нибудь, которого вы считаете образцом такой мудрости?
0: Но все святые, они в той или иной степени как раз и являются образцами христианской мудрости. А критерии-то вот мы и назвали с вами. Это вот мудрость и простота. Вот я думаю, что в той или иной степени, когда у нас, ну что ли, возрастают эти качества, их можно приобретать в себе, раскрывать вот эти качества как-то, стараться, то в этой степени человек становится, ну что ли, ближе к Богу. Вот именно в таком духовном смысле, вот это такая рассудительность, когда у человека есть. Вот. Я думаю, что это важные показатели хорошей христианской жизни и доброго христианина.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!

твоей. Ты вспомни, как пришлось страдать.

Не бойтесь тех, сказал Господь, кто нас грозит.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга 8 и 10 июля этого года состоится праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Для монастыря в Екатеринбурге этот день именин, главный праздник, говорят сестры обители. Празднику обители, Тихвинскую икону и храм украсят множеством цветов. В монастырском соборе святого благоверного князя Александра Невского будут совершены праздничные богослужения. В программе праздника на 8 июля этого года значится на 16:00 архиерейское всеночное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского. Сестры обители приглашают всех приходить на богослужение с акафистом Тихвинской иконе и петь его вместе с хором. А 9 июля этого года в 7:30 утра часы, а в 8 начнется архиерейская божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 10:30 пройдет крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, а по окончании богослужения памятные подарки и угощения для всех. В 12:00 начнется концерт, а также расскажут о монастыре. Ожидается выступление хора «Держава» и пение сестер монастыря. На 13:00 запланирована духовная беседа о благодати Божией и как ее приобрести и сохранить. В 16:00 молебен перед Тихвинской иконой Божьей Матери. Напомню, что Тихвинская икона является списком с чудотворного древнего образа, пребывающего в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. Адрес собора – город Екатеринбург, улица Зеленая Роща, 1, остановка транспорта Декабристов или станция метро Геологическая. Ну и к другим новостям выпуска, они тоже из Екатеринбурга. Впервые опубликована программа праздника «Белого цветка». Напомню, это кульминационное событие одноименного фестиваля и пройдет в уральской столице 28 июня этого года. В программе праздника «Белого цветка» в Екатеринбурге в 115-ю годовщину со дня его основания значится следующее событие. В 9:30 – литургия в соборе Успения, адрес Кирова, 65. В 11:00 – сбор участников парада колясок, в 12:00 – молебен и приветствие, в 12:15 – парад колясок, в 12:30 – ярмарки, интерактивные зоны, а в 13:00 – награждение участников и музыкальный фестиваль. В 14:30 начнется танцевальный марафон под названием «Вальс цветов», а в 15:30 праздник завершится. В этом году он пройдет на площади Субботников у Дворца культуры ВИС. Всех пришедших ждут ярмарка, фудкорт, можно будет приобрести живые цветы. Также будут работать фотозоны, детские зоны. Можно будет напечатать медали и много других активностей для всех членов семьи. Вырученные средства будут направлены на новый проект службы милосердия – Успенскую обитель милосердия для пожилых и немощных. Напомню, что добрая традиция благотворительности и милосердия своими корнями ходит к инициативе царской семьи, основавшей праздник в России в 1911 году. А возрожденный праздник Белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренение в сознании общества традиций благотворительности и милосердия, популяризация семейных ценностей и многодетности, распространение достоверной информации о жизни святой семьи. Возрожденный исторический праздник Белого цветка в Екатеринбурге впервые прошел 3 июня 2021 года на площади у храма Памятника на Крови. А в 2024 праздник Белого цветка вернулся на историческое место – к храму-часовне Святой Екатерины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Дорогие часы патриарха давно стали притчей во языцах, а новости про разного рода уголовные дела против клириков, к сожалению, чаще, чем нам хотелось бы, появляются в заголовках прессы. И дело митрополита Иллариона стало одним из самых громких в последнее время. Прокомментировать эту ситуацию я попросила заместителя руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отца Михаила Юрова. Батюшка с нами на телефонной связи находится.
1: Да, Мария, интересная, горячая тема, давайте порассуждаем. Ну, прежде всего, нужно сказать следующее. Когда мы видим, что какие-то люди церкви или представители священства, духовенства откровенно грешат, что же делать? Ну, во-первых, есть очевидная истина. Грехи представителей церкви — это не грехи церкви как тела Христова. Это грехи против церкви. Соответственно, если какой-то человек, мирянин, или священнослужителем, явно грешит и явно недостойно, вызывающе даже себя ведет, он грешит против самой Матери Церкви. Это очень важно понимать. Вот давайте приведем простой пример. Учителя математики поймали на каком-то страшном преступлении. Например, он употребляет наркотики и втюхивает детям эти наркотики. Значит ли это, что математика — ложная наука? Значит ли это, что теперь все учителя математики — такие мерзавцы? Ну, конечно же, нет. Врача поймали на торговле органами, на черном рынке. Ужас. Значит ли это, что медицина — это ложь? Ну, конечно, нет. Значит ли это, что мы больше никогда не будем обращаться к врачам, потому что они все негодяи? Ну, разумеется, нет. Мы четко отделяем. Есть наука, есть медицина, есть врачебное дело, есть служение людям через это самое лечебное, врачебное дело. А есть отдельные представители врачей, которые, когда поступают вот так недостойно, можно сказать, бросают тень на всех людей в белых халатах, но тем не менее они грешат против медицины, против врачебной этики. Это не грехи самих врачей как таковых, это не грехи медицины. Это грехи, это падение, это страшное злодеяние отдельных представителей этой профессии, этого служения, не побоюсь этого слова. Вот, то есть здесь нужно разделять. Если грешит священник или мирянин, это не значит, что православие не является истиной. Нужно же четко отделять. В людях мы можем разочароваться, а в Боге и в истине разочароваться не можем. Давайте вспомним самую-самую первую церковь. Это же ближайшие ученики Христа. 12 человек. Один из них был предатель, который пошел и за 30 серебряников предал своего божественного учителя и спасителя. А кто-то из ближайших учеников отрекся от спасителя, но потом покаялся. Вспоминаем сразу первоверховного апостола Петра. То есть смотрите, какие разные есть пути. Один согрешил против церкви. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Иуда продал своего учителя? Ну, конечно же, нет. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Петр не устоял на вершине вот той истины, которую открыл нам Господь? Нет, он пал, но потом всей своей последующей жизнью он и не то что даже загладил свою вину перед Господом нашим Иисусом Христом, искупил свой грех. Он стал одним из двух первоверховных апостолов, которые наипаче потрудились в деле проповеди учения Христова. То есть здесь очень важно сразу отделить церковь и люди церкви. Люди церкви вообще в целом и люди церкви, которые грешат. Потому что когда мы совершаем страшное злодеяние, мы сами как бы вырываем себя из живой ткани церкви и грешим против нее. Вот это очень важно понимать. Давайте еще раз будем помнить тот пример. Если грешит врач каким-то преступлением, не значит, что медицина ложь и все врачи плохие. Наконец-таки, если поймали какого-то там чиновника, если поймали представителя каких-то силовых структур на взятке, ну простите, когда нам будут стучаться в дверь какие-нибудь злоумышленники, воры, грабители, негодяи, хулиганы, что мы будем набирать? Какой номерок? Мы будем набирать номер полиции. Нравится, не нравится, но выхода нет. Нужно звонить в правоохранительные органы, ведь там работают достойные люди. Да, там есть, как и в любом другом деле, те люди, которые грешат, те люди, которые совершают преступления и порочат честь своего мундира. Но там есть и добросовестные дружины. Вот. И когда мы набираем номер врача, скорой, набираем номер полиции, почему? Нам надо. У нас болит, у нас проблема, у нас горит. А когда мы критикуем церковь, вот этот священник сбил кого-то там на машине или не бог весть что еще. Поэтому я в церковь не пойду. Но подождите, этого учителя математики поймали с наркотиками, я больше своего ребенка вообще в школу не отдам. Этого врача поймали, я больше лечиться не буду. Этого, значит, силовика поймали, я больше заявления не пойду писать, если кто-то на меня наехал. Ну нет, конечно, пойдете. А почему в церковь не пойдете? А потому что не нужно. Потому что Бог не интересен как таковой. Поэтому и искушаемся, и соблазняемся конкретными вот представителями церкви. Вот. Не нужно также забывать, что есть церковь как тело Христово, как совокупность Бога откровенных истин, как собрание истинно истово верующих людей, а есть церковь, можно сказать, это церковь с большой буквы, а есть церковь с маленькой буквы, как некая структура. Они соотносятся друг с другом, но иногда человеческий элемент в церкви начинает безобразничать, пакостить, бедокурить, и он сам, как мы сказали, немножко отделяется вот от этой церкви с большой буквы и вроде как бросает на нее тень, но тень по-настоящему на нее бросить нельзя, потому что главой церкви является кто? Господь наш Иисус Христос. И если рыба гниет с головы, то наша рыба, пардоньте за такой образ, никогда не сгниет. Да, потому что сам Господь сказал, врата ада не одолеют церковь до конца времени. Почему? Потому что главой церкви является сам наш Спаситель Господь. Вот это очень важно понимать. Что касается там последнего скандала про митрополита Илариона. Дело в том, что атака на церковь идет с самых разных сторон. Политическую повестку нельзя снимать со счетов. Вы понимаете, да, мы все знаем, какая сегодня ситуация, какие сегодня взаимоотношения между нашей страной, Европой, что происходит там в Венгрии, что происходит в Чехии и так далее. Что стоит человека дискредитировать? Что стоит ему подбросить? Что, такого не было, что ли? Мы что, не знаем, как это все легко делается? Да посмотрите, как это уже миллиард раз написано и в литературе, и в газетах, и в кино. Когда людям подбрасывают, подкладывают, что только им не делают. И с виду картинка смотрится ну, так убедительно. И хочется сразу, да, как человек с бульвара Капуцинов, достать свой значит, револьвер и начать палить прибывающий поезд на экране. И достать там яйца, помидоры и закидывать это все. Но именно на это нас и провоцируют. Посмотрите на этих святош. Вот они какие. Значит, у них там что, кокаин, героин, я не знаю, с чем поймали. На самом деле была нехитрая операция проведена. Подложили, поставили своего человека, поймали, сфотографировали опись протокол. Все прекрасно. Вот стоило человеку поменяться на руководящем посте. Быстренько все сделали. А почему так, например, захотели сделать? А может быть, этот человек церкви служил не только церкви и отечеству? Может быть, он там представлял наши интересы? И наоборот, часто бывает, чем человек порядочнее, тем больше его пытаются измазать. Я сейчас не говорю конкретно про этот случай, про эту ситуацию. Но, например, человек никогда, он всегда был чист на руку. Вот никогда не брал никаких значит, взяток, никакой лихвы и так далее. Некоторые захотят из него сделать обервора. Скажут, ага, ты такой правильный, такой порядочный. Сейчас мы так обстряпаем, что все будут кричать, это и есть вор, обервор. И очень быстро все это стряпается. Вот поэтому, когда что-то нам демонстрируется, когда показывается какая-то картинка броская, нужно подумать, а зачем мне ее показывают? С одной целью. Хотят вызвать какую-то эмоцию, хотят вызвать какое-то умонастроение, хотят меня на что-то спровоцировать. А вот дальше начинается критическое мышление, дальше начинается наша аналитика. То есть мы как вот находимся в замке, подняли подвесной мост, и то, что мне не нужно, я так просто внутрь не запущу. Вот поэтому, когда раздается очередной скандал, первое, что мы должны сделать, это включить нашего внутреннего критика, включить критическое мышление. Потому что церковь-то с маленькой буквы, мы все гораздо критиковать. Вот тут критика включать не нужно. Под раздачу попадут все и вся. Тут мы готовы, значит, работать прокурором, следователем, кем угодно. Тут нас дополнительно стимулировать не нужно. Но когда требуется включить внутреннего критика, чтобы стать адвокатом священства или церкви, вот с этим большие проблемы. Поэтому будем осторожны. А как себя вести, например? Есть разные стратегии. Я вот сколько ни выступал перед студентами, перед разными аудиториями. В зависимости от того, кто перед тобой, нужно найти подход. Самое худшее, что мы можем сделать, братья и сестры, как ни парадоксально, это начать оправдываться. Потому что через все эти медийные вбросы нас и хотят поставить в позицию оправдывающихся. Потому что есть древняя мудрость. Правый не доказан, правый не оправдывается, оправдывающийся не прав априори. Раз оправдываешься, значит рыльца в пушку. Поэтому если ты будешь говорить, ну вы понимаете, это все враки, да мы не такие, мы на самом деле хорошие, нас оболгали, нас оклеветали, если вот так мы будем говорить с людьми нецерковными, им того и нужно. Все оправдывается, ботюнечка, оправдывается. Значит, действительно защищает там своих коллег по цеху. Давайте не будем, запомним это. Правый не оправдывается, оправдывающийся всегда не прав. Что же делать? А вот здесь по ситуации иногда помогает юмор. Вот поверьте мне, особенно в молодой аудитории. Я сейчас не буду набрасывать какие-то отдельные вещи, которые бывают очень хорошо разряжают атмосферу с молодыми людьми. Ну, что-то по типу там, когда начинается разговор о очередных там часах, игрушках, погремушках, можно сказать, ну, конечно, крестьяне же любимые дети Божьи. А у любимых детей должны быть лучшие игрушки. Ха-ха-ха, все, значит, посмеялись, проблему сняли, дальше обсуждаем конструктив. А если человек начинает, ну, вот как-то пытаться сжаться, значит, зажиманничать, все. Ну ладно, послушаем тебя в другой раз, скажут ему. Потому что нас изначально хотят поставить в позицию школьника младших классов у доски, у которого не выучены уроки, у которого трясутся коленки, и он что-то там благочестиво блеет у этой самой доски. А перед ним, значит, строгая Марья Ивановна будет его оценивать. Ну давай, давай, расскажи-ка мне, как у вас там все устроено на вашей внутренней кухне. Вот это не работает. Иногда нужно даже подыграть нашим оппонентам. Мы видим, например, явно провокатор. И вот тебя лично обвиняют. Да я знаю, пишут, например, в личку. Я знаю, какой ты. Да ты поп, толоконный лоб. Теле-теле тролливали. Что можно сказать? Конечно, конечно. Да вы даже не знаете. Просто на самом деле вы, если бы вы узнали все обо мне, вы бы поняли, что ваше нынешнее представление — это еще только цветочки, а гораздо хуже, чем вы думаете. Иногда это вызывает шок. А человек парадоксальным образом, как бы его провокация проваливается. Он думал, что ты будешь оправдываться, а ты вот так. Ну, конечно, гораздо хуже, чем ты думаешь. Все, он стоит и не знает, что ему делать. То есть такая стратегия или тактика тоже есть. И вот таких вот направлений, векторов движения очень много. Ну, пусть юмор, провал провокации. Иногда бывает, нужно разобрать аналитически строго. Давайте, друзья мои, пусть сейчас пыль уляжется, пусть эмоции мы раздувать не будем, давайте анализировать факту. И дальше ты с ними четко разбираешь, как Шерлок Холмс, факты. Такой подход тоже конструктивный. Пусть каждый из нас выберет ту тактику, которая удобна и подходит для него. Но блеять и оправдываться, как описавшийся малыш, не нужно. Это нам не подходит.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу «Точка зрения» сегодня провела Мария Заостровных. На телефонной связи со студией своим мнением делился с нами заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
1: Сегодня в завершении цикла художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко слушайте рассказ «Отец».

0: стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице с оживленным, озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей. Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков. Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других. Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки. Румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать. Такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему. Делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то удовлетворенный говорил: «Такую штуку можно продать, ну, не меньше, чем за 15 рублей».
1: «А материал стоил 30».
0: «Да молчи, Варя, молчи! Ты ничего не понимаешь».
1: «Конечно, ты много понимаешь».
0: Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности с коммерческой точки зрения тех операций,

праведность и спасение приобретаются только через веру и исповедание. Стих 14. Евангелие благовествовалось израильтянам, но они не были послушны. Стих 1. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Стих 2. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Стих 3. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Стих 4. Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Стих 5. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Стих 6. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Стих 7. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Стих 8. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Стих 9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Стих 10. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Стих 11. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Стих 12. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Стих 13. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Стих 14. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Стих 15. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Стих 16. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Стих 18. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Стих 19. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу у вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Стих 20. А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне». Стих 21. Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Послание к римлянам апостола Павла, глава 11. Стих 1. По избранию благодати сохранился остаток Израиля. Стих 11. От падения Израиля пришло спасение язычникам, маслина и прививка. Бог силен снова привить.

0: иудеев. Стих 25. «И так весь Израиль спасется, бездна богатства премудрости Божией». Стих 1. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» «Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова». Стих 2. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря...» Стих 3. «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Стих 4. Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом». Стих 5. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Стих 6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Стих 7. «Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились». Стих 8. «Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня». Стих 9. «И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им». Стих 10. «Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Стих 11. «Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть?» «Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Стих 12. «Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их». Стих 13. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Стих 14. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?» Стих 15. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Стих 16. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Стих 17. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». Стих 18. «То не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Стих 19. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться». Стих 20. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Стих 21. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Стих 22. «Итак видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Стих 23. «Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Стих 24. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Стих 26. «Итак весь Израиль спасется, как написано: приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Стих 27. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Стих 28. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцев». Стих 29. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Стих 30. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их». Стих 31. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Стих 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Стих 33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Стих 34. «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» Стих 35. «Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Стих 36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Аминь. Послание к римлянам апостола Павла, глава 12. Стих 1. «Представьте тела ваши в жертву живую, обновление ума вашего». Стих 3. «Членов много, тела одно, различные дарования». Стих 9. «Указание: любите, благословляйте, радуйтесь, побеждайте зло добром». Стих 1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Стих 3. «По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». Стих 4. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело». Стих 5. «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Стих 6. и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Стих 7. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Стих 8. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Стих 9. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру. Стих 10. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Стих 11. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Стих 12. Утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. Стих 13. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Стих 14. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Стих 15. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Стих 16. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Стих 17. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Стих 18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Стих 19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Стих 20. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Стих 21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В центре Калязина осветили крест в память об утраченном соборе и всех погребенных на дне Калязинского водохранилища. 21 июня этого года в городе Калязин Тверской области состоялось освящение памятного поклонного креста. Он установлен в центре города в память об утраченных Никольском соборе и Макарьевом Калязинском Троицком монастыре, о жертвах Волгостроя, о вынужденных переселенцах и обо всех, чей прах остался в забвении без крестов и могил на дне Калязинского водохранилища. Отмечается, что в числе погребенных на дне Калязинского водохранилища несколько поколений монахов и священнослужителей Макарьева монастыря. В сослужении духовенства поклонный крест осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Он отметил, что крест установлен в память о Никольском соборе Калязина, который был в свое время уничтожен, сначала разобран, а затем затоплен водами, вскрывшими под собой собор и Макарьев-Калязинский Троицкий монастырь. Но осталась колокольня, которая сегодня является символом Тверской области. Калязинская колокольня известна всему миру, и многие не знают о том, что она принадлежала именно Никольскому собору. После освящения митрополит там в России жители города возложили цветы и приложились к кресту. Уточняется, что поклонный крест был установлен в Никольском сквере на центральной площади Калязина в ноябре этого года, в ноябре прошлого года, по инициативе главы Калязинского муниципального округа Константина Ильина и по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в память о разрушенном городе и святынях города. Ну и следующее сообщение выпуска из Тон. Там впервые в День памяти и скорби прозвучал 16-тонный царь-колокол. 22 июня этого года в городе Томск впервые о дне начала Великой Отечественной войны жителям напомнил 16-тонный царь-колокол Воскресенской церкви. Ровно в 8 утра по местному времени прозвучали 85 ударов царь-колокола в память о погибших воинах и тружениках тыла. Настоятель Воскресенской церкви иерей Дионисий Милентьев рассказал, что традиции именно в этот день совершать памятный колокольный звон пока не было. Но звон в самый большой колокол во время бедствий или, наоборот, радостных событий всегда был. Это традиция нашего народа. Также в сообщении уточняется, что 21 декабря 1897 года в Воскресенской церкви впервые раздался звон томского тысячепудового царь-колокола, который пожертвовал храму владелец Томского похоронного бюро Андрей Васильев. А в 2004 году к 400-летию Томска была восстановлена звонница Воскресенского храма и на нее водружен воссозданный 16-тонный царь-колокол. Ну и последнее сообщение выпуска. Издан акафист святой мученицы Людмиле Чешской. В издательстве Московской патриархии вышел в свет акафист святой мученицы Людмиле, княгини Чешской. Книга содержит акафист, напечатанный крупным шрифтом, краткое житие самой Людмилы и небольшой словарик с объяснением трудных для понимания слов. Отмечается, что святая Людмила Чешская является современницей просвещения славян, принявшей крещение от самого равноапостольного Мефодия. Ставшая первомученицей среди славян женщин, святая Людмила славна перед Богом и Церковью не только примером жизни христианской и смиренным принятием кончины за Христа, но и подвигом воспитания своего внука, величайшего святого Чехии, главного небесного покровителя своей земли. Напомню, Людмила княгиня Чешская – первая чешская святая и мученица, ставшая национальной святой Чехии, а также покровительницей бабушек, матерей и христианских воспитателей. Прежде всего ее почитают в Центральной Европе, в Чехии, Словакии, в Германии, Австрии и Франции. И, конечно же, во многих славянских странах. Также множество российских женщин носят имя в честь святой Людмилы Чешской, видя в ней свою небесную покровительницу. Своей твердой верой, святой жизнью и мученической смертью святая стала христианским примером для внука Вячеслава, который позже, несмотря на языческое окружение и влияние матери, стал благоверным князем чешским. Именно он вернул свою страну на христианский путь и перенес останки святой Людмилы из Тетина в церковь святого Георгия Победоносца на Пражском граде, где они и пребывают ныне. И по молитвам перед ними происходят чудеса. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях учредитель и директор фонда под названием «Спорт для жизни» Анастасия Плетминцева. Она с нами находится на телефонной связи. Анастасия, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Рада приветствовать вас у нас в эфире. И сегодня предлагаю поговорить про ваш фонд, про вашу историю. Ну и, конечно же, про мероприятие, которое буквально совсем скоро в Екатеринбурге состоится, которое организует ваш фонд. Итак, что за фонд? Как он создавался? Для чего? Расскажите его историю.
2: Так, фонду «Спорт для жизни» вообще уже 12 лет будет. Ой, 13 лет, я так быстро время летит. В общем, 13 лет будет в этом году, 6 декабря. А фонд направлен на развитие и создан для того, чтобы в нашей стране был доступный массовый спорт для людей с инвалидностью. То есть в таком широком, на самом деле, понимании задача наша, вот нашей команды, сделать так, чтобы человек с инвалидностью, когда у него появилось желание быть наравне со всеми, то есть, да, и захотеть начать что-то новое в жизни, вот дать ему возможность это сделать. Тренировочные процессы, там, тренеры, которые понимают, да, как работать, волонтеры, которые подготовлены, ну и, собственно, мероприятия, в которых он будет участвовать. У нас основной проект в нашем фонде, так вот исторически сложилось уже 13 лет назад, мы начали с него, это проект «Марафон в темноте». В нем мы занимаемся развитием циклических видов спорта для людей с нарушением зрения. Это вот такая узкая история. Циклические виды спорта — это бег, плавание, вел, там, ну, триатлон, иногда ребята идут в ту сторону. И, собственно, это для всех людей, у кого есть нарушение зрения, могут быть сопутствующие какие-то нарушения, там, слуха, могут быть и опорно-двигательный аппарат параллельно, да, что-то, какие-то нарушения. Вот. И вот, собственно, в этом проекте мы и выстраиваем вот эту модель системного проекта, который помогает максимально закрыть вот задачу, которую мы перед собой ставим. Вот. Поэтому у нас ребята тренируются, получают все необходимое, получают опытных там тренеров, волонтеров опытных, что самое главное для незрячего человека. Тут вот такой есть нюанс, что самый главный здесь в этой истории на самом деле волонтер, который помогает незрячему бегать, плавать, да даже добраться до места, особенно если это незнакомое какое-то место. Вот. Поэтому у нас большой акцент очень на подготовку волонтеров. У нас в базе почти 2000 их волонтеров, а незрячих и слабовидящих где-то больше 650. Вот. Проект «Марафон в темноте» у нас представлен в 5 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и, конечно же, Екатеринбург. Мы уже с вами 5 лет помогаем вашим незрячим людям вот шагнуть во что-то новое, да, попробовать. А также у нас из проекта ребята вышли в профессиональный спорт. То есть мы становимся неким трамплином. Сначала пробуют для себя что-то новое, а потом так увлекаются, что хотят заниматься профессионально. Ну, на этом наша как бы не то что поддержка заканчивается, у нас просто специализация другая, мы массовый спорт, вот, да, когда человек там с дивана или просто вот по желанию хочет активность какую-то жизнь внести, вот мы здесь поддерживаем. Когда человек уже выбирает двинуться немножко дальше, мы с радостью вообще просто вот говорим: давай, иди, и передаем дальше в руки профессионалов, которые их доводят там до чемпионов и так далее. Вот. Ну, мы тоже, конечно, поддерживаем наших ребят, если есть такие запросы. Вот. Это вот что касается фонда и нашей целевой аудитории, вот, как бы, с кем мы работаем.
1: Теперь давайте с вами немножко познакомимся. Вот что именно вас сподвигло заниматься благотворительностью и учредить фонд?
2: Так интересно, очень давно не было этого вопроса, а вот за последние 2 дня прям очень часто это звучит. Вот вчера тоже на тренинге я параллельно прилетела в Екатеринбург, чтобы обучить новых волонтеров. У нас почти там под 30 человек сейчас обучение проходит. Вот. И тоже спрашивают, а что? И, наверное, самое желаемое, что хотят люди услышать, это что моя семья, я как-то связана, что как будто у меня есть кто-то незрячий, может быть, я не вижу там, да, стереотипы такие, да, что-то в моей жизни случилось такого более грустного, да, что меня это подтолкнуло. Но к радости моей меня к этому подтолкнуло только, наверное, мой такой жизненный образ и жизненная позиция, которая ну, всегда вот прям с рождения со мной была. Я всю жизнь, вот сколько я помню, помнит моя семья, то есть для них это не удивление, что я выбрала путь вот, до социальной поддержки, потому что я вот прям, мне кажется, с рождения всех спасаю, кому-то помогаю, себя последнее снимаю. И в какой-то момент, знаете, ну как бы личностная такая потребность появилась не снимать себя последнее, вот, и не, да, какие-то такие вещи кардинальные не делать, но делать это делать разумно, правильно, профессионально. Вот. И так как я еще люблю очень всякие интересные проекты, то есть как менеджер проектов я 13 лет назад была, вот, мы с коллегой, с моей, вот в какой-то момент, занимаясь развитием бегового сообщества в тот момент, да, там школа бега была, тоже подумали, вот очень хочется помочь кому-то, кому это очень нужно. Но мы в тот момент не нашли такого человека, кому нужно, поэтому мы для себя определили, что мы очень хотим найти незрячего, которого бы подготовили к марафону. Ну, то есть так как мы этим сейчас занимаемся, да, то тут логично вот именно в этом направлении человеку помочь достичь мечту. То есть это начиналось все с желания вот двух девочек помочь кому-то достичь свою мечту. И мы начали искать, ну, надеялись, что такие люди есть, вот, слепых людей, которые вот хотят пробежать марафон, мечтают долгое время. Вот, но мы нашли только одного такого человека, и то не так быстро, он в Омске находился, вот, мы в Москве в тот момент. Вот, и как бы с этого началось. Он, да, сказал, я 10 лет мечтаю пробежать марафон, а мне все говорят, ты же слепой, зачем тебе это нужно? Ну, то есть мы попали в яблочко в плане того, что мы искали именно такого человека, которому нужна наша поддержка прям очень сильно. То есть это его мечта, вот, ну, это так сильно, ну, мы девочки, нас вдохновляют, да, кого-то помочь кому-то дойти до цели. Вот, все, и с того момента, то есть это было так вот, знаете, как, ну вот в тот момент это так складывалось, это не было заранее запланировано, мы просто хотели одного человека подготовить к марафону. Вообще не было никаких мыслей, что будет какой-то фонд, что будут, ну, что вот это все перерастет в это, на тот момент даже мысли не было. Но потом случилось следующее, когда пробежали Юля с Сашей первую свою дистанцию 10 километров, очень заинтересовались люди вокруг, то есть это была такая резонансная история, и к нам стали подходить, спрашивать, а что и как, а как помочь. Вот, к моему удивлению, и сейчас я тоже рассказываю волонтерам и людям вокруг, я говорю, вы знаете, что первая потребность была не у слепых людей, а первая потребность, вот она как с нас началась, что вот у нас появилась потребность помочь кому-то, вот помочь в его мечте. И мы искали, да, такого. И здесь то же самое было. Вот представляете, у людей была потребность помогать. Вот они хотели уже накопленное знание, опыт, жизнь, вот, да, что они могут дать другому человеку. И у нас сначала собралась команда из 30 там человек, там точно, волонтеров, которые вот прям хотели вот свои опоры довести вот до результата какого-то спортсмена. Вот. И пришлось вот от обратного немножко действовать. Да? Сначала у нас появились волонтеры, и только после этого мы пошли спрашивать у незрячих, там, а как вам вообще вот надо? Вот. И оказалось, что надо, просто они не думали, что кто-то есть, и кому-то они нужны. Вот такой вот парадокс. Ну, то есть как бы не было, да, понимания, что вообще кто-то может этим всем заниматься. Мы быстро довольно собрали команду большую в Москве, там 15 подопечных, около 30 волонтеров. То есть достаточно, ну, все быстро очень завертелось, знаете, так уже потом там детали и не вспомнить. Ну, вот начало было такое, первый год вот он начинался с одного незрячего, да, а потом уже там через месяцев 8 у нас уже была команда, где вот 15 человек незрячих. Вот. Собственно, на вопрос, как я там оказалась, вот, да, что просто по душе, по сердцу, потому что мне важно в жизни отдавать, делиться, поддерживать людей на их пути к, ну, к своему росту, да, к каким-то целям. И это прям было идеально для меня. То есть здесь больше вот, вот такой вот формат.
1: А с какими видами инвалидности вы работаете?
2: Смотрите, у нас основной проект вот «Марафон в темноте». Это 80% нашей деятельности. Он большой, он объемный, он многоступенчатый, он системный проект. Там занимаются люди с нарушением зрения. То есть 80% у нас сейчас это люди с нарушением зрения. Это если говорить про системную работу. Если говорить про мероприятия и возможности для людей с другой инвалидностью, то у нас есть наши инклюзивные, называются инклюзивные старты или инклюзивные или открытые тренировки. Вот там у нас люди абсолютно с разной инвалидностью, разного возраста. То есть они приходят на наши мероприятия, участвуют наравне со всеми. Мы заботимся о том, чтобы у них были волонтеры, тренировки открытые также. Но вот для такой категории у нас нет, да, системной работы. То есть у них нет для у нас как бы постоянных тренировок. Почему? Потому что, ну, на самом деле это не очень легко. Вот. То есть мы, у нас объем по тренировкам с незрячими очень большой, то есть у нас в сейчас вот дайте я вам просто посчитаю, чтобы вы понимали, что это за цифры. А у нас в месяц раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 14 в месяц. Я вам неделю посчитаю. Уже где-то от 12 до 15 тренировок в 5 регионах. Это вот минималочка наша. Это большой объем, то есть все это контролировать, обрабатывать, создавать. Вот. И вот мы как бы сосредоточились на нашей одной категории, да, мы там профессионалы, я уже являюсь экспертом в направление с работы со слепыми, то есть и вот помогаем. Поэтому, конечно, ну, возможности пока нету системную работу организовать для другой нозологии, хотя к нам очень многие обращаются, мы грустим, но можем пока только делать именно вот такие открытые тренировки, то есть раз в какой-то период времени в каждом регионе мы придумываем какой-то вид спортивной деятельности, там от скалолазания до беговой тренировки, плавания, ну все что угодно, вот как мы, да, там сообразили. Вот, приглашаем людей с любой инвалидностью, мы им даем возможность, да, посмотреть на этот вид спорта, посмотреть, какие у них там возможности, вот, и вот они участвуют в наших забегах. Вот, то есть в целом мы работаем и привлекаем разную категорию инвалидности, и синдром Дауна, и аутический спектр, и нарушение опорно-двигательного аппарата, то есть, ну, все-все-все. Вот. Но именно системно работаем со слабовидящими и незрячими. Вот.
1: С чем ваши подопечные сталкиваются в жизни, когда начинают заниматься спортом? Я думаю, что первое, что они слышат, это что-то типа, ну, какой спорт, научись вот просто жить. Тебе бы с повседневными задачами научиться справляться, какой тебе еще спорт, какой бег. Это так?
2: Вы знаете, это тоже вот, мы живем в мире стереотипов очень сильных. Вот начиная от того, что, да, люди думают, что у меня что-то в жизни произошло, я этим занимаюсь, заканчивая тем, что слепые, вот им бы с бытовых справиться. На самом деле все гораздо проще, а незрячие люди, это не значит, как бы, не самостоятельно. Человек, ну, опять, в большинстве случаев есть те, кто не самостоятельный, так же, как и у нас зрячие в мире, да, живут с родителями и не могут ничего толком сделать. Ну, то есть здесь та же самая история, то есть только выбор человека и его базовое вот это воспитание, да, как это происходило, где и что. Вот. Не все, вообще не все люди слепые, там, это из детского дома, и вообще их немного. Вот. То есть обычно это незрячий или слабовидящий человек, который живет в обычной полноценной либо не очень, да, семье в плане, как получилось, так и пошло. Вот. Учатся в школе, то есть обычные люди, которые просто сложно делать, наверное, так скажем, динамичные больше вещи без поддержки, то есть если говорить про спорт, сталкиваются, да вот с теми же стереотипами они сталкиваются, да, что вот и наша организация, и они, то есть с теми стереотипами сталкиваются, что вот слепой, а зачем ему бегать, вот он там, пусть кружку научится держать. Но дело в том, что даже если человек вдруг по каким-то причинам не очень социализирован и в бытовом вопросе развит, я про слабовидящих, незрячих говорю, то как раз у нас они через инструмент спорт получают эти навыки. Потому что у нас так проект

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Алиса.
0: Вы сегодня участвуете в этом замечательном концерте. Расскажите, пожалуйста, что будете исполнять?
1: Я буду исполнять «Вальс Маскарад» автора Арам Хачатуряна вместе со своей напарницей Екатериной.
0: Ну и, конечно, хочется спросить, с каким чувством, с какими эмоциями, переживаниями вы будете сегодня на этом концерте, потому что все-таки царский рояль царской семьи, наверное, вызывает какие-то определенные эмоции у вас, чувства. Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Я чувствую такую некую гордость за себя, что буду играть на этом инструменте, таком историческом, значимом. Вот. И, ну, я не очень волнуюсь.
0: Спасибо, желаем успехов.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Кристина Ольховская.
0: Скажите, пожалуйста, что вы будете исполнять в сегодняшнем концерте?
1: Я буду исполнять вальс Фредерика Шопена, опус 64, номер 2, до диез минор.
0: Как подготовка проходила? Тяжело ли было? Какие-то, может быть, сложности были? Поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, были, да, очень много сложностей, там, темп.
0: Ну, и с каким настроением перед концертом? Что на душе?
1: Ну, волнение, конечно, присутствует. Все равно, как бы, первый раз в таком зале выступать буду. А так, ну, подготовлена вроде, что все хорошо.
0: Желаем успехов, спасибо.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Катя.
0: Скажите, пожалуйста, что вы будете исполнять в сегодняшнем концерте?
1: Я буду исполнять вальс Хачатуряна «Маскарад» со своей также напарницей Алисой.
0: Что на душе, какие эмоции, какие переживания перед концертом? Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Ну, волнение присутствует. Все-таки произведение знаменитое, любая ошибка будет понятной, то, что это ошибка.
0: Долго готовились? Как подготовка проходила?
1: Да, долго. Вместе с напарницей надо было очень много сыгрываться. Вот, постоянные сыгрывания, уроки. Долго было очень.
0: Что ж, спасибо, желаем успехов. Спасибо.
1: Спасибо.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Владимир Зарубин.
0: Владимир, что будете сегодня вы исполнять на концерте?
1: Я буду исполнять Гайдена сонату Партиту.
0: Как подготовка проходила?
1: Подготовку проходила так, что мы исправляли ошибки, чтобы все было филигранно.
0: Ну, а сегодня в зале стоит особый инструмент, это рояль царской семьи. А какие чувства, какие эмоции, поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Ну что, эмоции у меня...
0: Ну что на сердце, может быть, какие-то переживания?
1: Ой, ну у меня волнующее волнение у меня есть, что выступаю перед таким старинным инструментом, и он очень красивый.
0: Что ж, спасибо огромное, желаем успехов, спасибо.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте юных исполнителей детской музыкальной школы номер 13 имени Дунаевского. «Царственность на кончиках пальцев». Так называлась сегодняшняя программа. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга 8 и 10 июля этого года состоится праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Для монастыря в Екатеринбурге этот день именин, главный праздник, говорят сестры обители. Празднику обители, Тихвинскую икону и храм украсят множеством цветов. В монастырском соборе святого благоверного князя Александра Невского будут совершены праздничные богослужения. В программе праздника на 8 июля этого года значится на 16:00 архиерейское всеночное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского. Сестры обители приглашают всех приходить на богослужение с акафистом Тихвинской иконе и петь его вместе с хором. А 9 июля этого года в 7:30 утра часы, а в 8 начнется архиерейская божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 10:30 пройдет крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, а по окончании богослужения памятные подарки и угощения для всех. В 12:00 начнется концерт, а также расскажут о монастыре. Ожидается выступление хора «Держава» и пение сестер монастыря. На 13:00 запланирована духовная беседа о благодати Божией и как ее приобрести и сохранить. В 16:00 молебен перед Тихвинской иконой Божьей Матери. Напомню, что Тихвинская икона является списком с чудотворного древнего образа, пребывающего в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. Адрес собора – город Екатеринбург, улица Зеленая Роща, 1, остановка транспорта Декабристов или станция метро Геологическая. Ну и к другим новостям выпуска, они тоже из Екатеринбурга. Впервые опубликована программа праздника «Белого цветка». Напомню, это кульминационное событие одноименного фестиваля и пройдет в уральской столице 28 июня этого года. В программе праздника «Белого цветка» в Екатеринбурге в 115-ю годовщину со дня его основания значится следующее событие. В 9:30 – литургия в соборе Успения, адрес Кирова, 65. В 11 – сбор участников парада колясок, в 12 – молебен и приветствие, в 12:15 – парад колясок, в 12:30 – ярмарки, интерактивные зоны, а в 13:00 – награждение участников и музыкальный фестиваль. В 14:30 начнется танцевальный марафон под названием «Вальс цветов», а в 15:30 праздник завершится. В этом году он пройдет на площади Субботников у Дворца культуры ВИС. Всех пришедших ждут ярмарка, фудкорт, можно будет приобрести живые цветы. Также будут работать фотозоны, детские зоны. Можно будет напечатать медали и много других активностей для всех членов семьи. Вырученные средства будут направлены на новый проект службы милосердия – Успенскую обитель милосердия для пожилых и немощных. Напомню, что добрая традиция благотворительности и милосердия своими корнями ходит к инициативе царской семьи, основавшей праздник в России в 1911 году. А возрожденный праздник Белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренения.

0: в сознании общества традиций благотворительности и милосердия, популяризация семейных ценностей и многодетности, распространение достоверной информации о жизни святой семьи. Возрожденный исторический праздник белого цветка в Екатеринбурге впервые прошел 3 июня 2021 года на площади у храма памятника на крови. А в 2024-м праздник белого цветка вернулся на историческое место – к храму-часовне святой Екатерины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина с нами на телефонной связи. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Предлагаю сегодня продолжить нашу радиопрогулку по выставке «Наука в большом городе». И сегодня предлагаю поговорить про развитие химической науки и вклад в нее нашего города, точнее людей, которые жили в нашем городе и ее развивали. Итак, Екатерина, давайте теперь прогуляемся по залу выставки, посвященному химии.
1: Давайте. Мы можем перейти в соседний зал. И в этом большом просторном зале у нас тема химии раскрывается через биографию, через имя Исаака Постовского. Именем Исаака Постовского названа целая улица в городе Екатеринбурге в юго-западном районе. Она называется улица Академика Постовского. Ее многие знают. Это действительно выдающийся химик, который прибыл в город Свердловск в 20-е годы. Прибыл он к нам из Мюнхена, где он окончил Мюнхенскую высшую техническую школу. Мюнхенская техническая школа на тот момент была одним из самых престижных вузов, которая готовила физиков, химиков. И, оценив талант Постовского после окончания этой школы, к себе в лабораторию его пригласил Ханс Фишер. Это выдающийся химик-органик немецкий, будущий Нобелевский лауреат. То есть карьера молодого Постовского вот на тот момент складывалась действительно самым благоприятным образом. Но так получилось, что тому же Хансу Фишеру из Советского Союза, напомню, что у Германии и Советского Союза в 20-е годы были очень тесные, очень близкие экономические, научные связи, и пришел запрос. Пришло письмо с просьбой найти талантливого молодого химика, который мог бы возглавить кафедру химии Уральского государственного университета. То есть, представляете, вот какие связи. И Ханс Фишер предложил поехать в Свердловск Постовскому. У Постовского был выбор, он мог и отказаться от этого предложения, но он заинтересовался, и он приехал в Свердловск и остался здесь на всю оставшуюся жизнь. Вот такие вот удивительные повороты судьбы. И нужно понимать, что его интерес к этому предложению был обусловлен не только потому, что его родители хотели вернуться в страну, откуда они до революции эмигрировали, но еще и научным интересом. Нужно понимать, что ему, молодому химику, предлагали целую кафедру. То есть он оценил перспективы прежде всего для научной деятельности. Он хотел заниматься экспериментальной химией, он хотел делать открытия. И уже в 1936 году, спустя менее чем 10 лет после приезда в Советский Союз, он сделал свое первое выдающееся открытие. Он разработал формулу первого отечественного антибактериального препарата ряда сульфанамидов. Это 1936 год. То есть сейчас сульфамиды считаются уже устаревшей линейкой антибактериальных препаратов. Наверное, одним из последних, вот что использовалось, например, стрептоцид. Но для того времени это был невероятный прорыв. То есть это фактически первый отечественный антибиотик, который сыграл решающую роль в спасении сотен тысяч людей в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии академик Постовский получит за сульфидин свою первую сталинскую премию. То есть работа над сульфидином началась с середины 30-х годов на кафедре органической химии Уральского индустриального института. Это будущий УПИ, сейчас это УРФУ. И вот группа под руководством Постовского к 1936-1937 году уже ее разработала. Другое дело, что по какому-то полновесной фармацевтической фабрике к началу Великой Отечественной войны создать не удалось, хотя Постовский уже с конца 30-х годов писал в Москву, что освободите меня от заведования кафедрой, я хочу заниматься развитием вот этой фармацевтической фабрики, времени и возможностей у меня не так много. Вот. А в годы Великой Отечественной войны в Свердловск прибывали сотни раненых. Здесь открываются десятки госпиталей, и сульфидин синтезируют, по воспоминаниям коллег Постовского, в буквальном смысле в тазах, в бидонах с нарушением техники безопасности, но они производят килограммы препарата, чтобы спасать раненых. На основе сульфидина Постовский в годы войны разрабатывает ранозаживляющую мазь на основе сульфидина, которая вошла в историю как паста Постовского. Нужно сказать, что сульфидин, века сульфидина оказался недолог, потому что уже к концу Великой Отечественной войны американцы вводят пенициллин в оборот, в производство, которое оказался менее токсичным, меньше вызывал побочных реакций. Но сульфидин Постовского был разработан, сделан и выпущен невероятно вовремя. То есть переоценить его значение просто невозможно, потому что он реально спас сотни тысяч жизней людей. Дело в том, что вот антибактериальное действие сульфидина иногда позволяло избежать даже ампутаций. То есть когда шли какие-то очень такие гнойные процессы в пораженных частях тела, то сульфидин помогал избегать уже вот таких вот необратимых медицинских решений. Вот. После войны Постовский переключился на разработку препаратов противотуберкулезных. В его лаборатории также разрабатывали препараты антирадиационные, которые боролись с лучевой болезнью. То есть он фармакологией не перестал заниматься. Но также он принял участие и в атомном проекте. Он был привлечен к работе над строительством Новоуральского электрохимического комбината, для которого он разрабатывал специальную смазку, смазку УПИ для работы газодиффузионного цеха. Это была его вторая сталинская премия. То есть он совершенно в разных направлениях работал. Плюс он много-много лет преподавал в УПИ, и сохранился его дневник педагога, где он с большой самокритикой, с большим вниманием анализировал свою работу, свои неудачи, свои какие-то успехи, что говорило о вот постоянном таком самокритичном отношении. И в конце жизни, в 1980 году, он был приглашен в Нобелевский комитет по химии. Но поработать там он не успел, потому что в 80-м году он скончался. Вот. Но, тем не менее, документ приглашения у нас есть на выставке, его можно увидеть. И Постовский — это один из крупнейших, это один из ученых, ну, реально с таким всесоюзным и даже мировым именем, который работал и жил в Свердловске. Вот, наверное, так.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 12. Развязка. Во все время, пока продолжался суд, Наталья Андреевна не отходила от своего мужа, утешала его, как могла, читала ему псалмы, молилась с ним и за него. Последние часы его были услаждены этим ангелом, посетившим землю, не приняв на ней ничего земного, кроме человеческого образа. Она понемногу облегчала для него ужасный путь. Наступил роковой час. Прислали и кого ж? Подачкина. Взять бывшего кабинет-министра из-под домашнего ареста, чтобы до исполнения приговора держать его в крепости. «Безумцы!» — сказал, горько усмехаясь, Волынской, когда надевали на него цепи. «Они думают оскорбить меня, подчинив надзору бывшего моего слуги. Я уж не земной, а там не знают ни оскорблений, ни цепей». Только при виде жены, лежавшей без памяти на пороге и загородившей ему собой дорогу, он потерял твердость. Облив слезами ее ледяные руки, повергнулся пред образом Спасителя, молился о ней, поручал ее с младенцем своим милостям и покровительству Царя Небесного. «Будь им отец вместо меня. Если у меня будет сын, научи его любить Отечество выше всего». И только Бог слышал остальные слова. «Я хотел просить ее благословения», — сказал он, когда толкнул его грубо Подачкин и напомнил, что время идти. «Но, видно, я недостоин и его. Прости меня, хоть заочно», — прибавил он, с грустью еще раз поцеловал ее руку и перешагнул через нее. На дворе ожидало его новое горестное зрелище. Вся дворня, от малого до большого, выстроилась в два ряда. Все плакали навзрыд. Все целовали его руки, прощались с ним, молили Отца Небесного помиловать их Отца Земного. Каждого обнял он, всех умолял служить Наталье Андреевне, как ему служили, не покидать ее в случае невзгоды. Умолчу об ужасном заточении, об ужасных пытках. Скажу только, они были достойны сердца временщика. Наконец, день казни назначен. К лобному месту, окруженному многочисленным народом, привезли сначала Волынского, потом тайного советника Щурхова в красном колпаке и тиковой фуфайке. Не знаю, как очутились тут же и четыре польские собачки его. Верного Ивана не допустили. Прибыли на тот же пир седовласый сенатор граф Сумин-Купшин, неразлучный с ним гоф-интендант Пирокин и молодой кабинет-секретарь Эйхлер. Какое отборное общество, почти все, что было благороднейшего в Петербурге. Не доставало только одного. Друзья осматривались, как будто искали его. «Где ж Зуда?» — спросил Эйхлер. «Он сослан в Камчатку», — отвечал офицер, наряженный в экзекуцию. Участь Зуды облегчена без всякого, однако ж, со стороны его домогательства, потому только, что он в самом начале борьбы Волынского с Бероном уговаривал первого не вступать в нее. До ссылки наказан он, однако ж, плетьми. Одну участь и в одно же время с Эйхлером имел генерал Крикс-комиссар Сойманов. «Благодарение Богу!» — восклицал с чувством Волынской, «хоть одним меньше». Негодование вылилось на лице Эйхлера. «А разве меня выкинете из вашего счета?» — сказала новое лицо, только что приведенное на лобное место. Это был служка несчастного архиепископа Феофилакта. «По крайней мере, я благодарю Господа, что дозволил мне умереть не посреди рабов-временщика. Утешьтесь, мы идем в лоно Отца Небесного». Друзья, старые и новые, обнялись, прочитали с умилением молитву, перекрестились и ожидали с твердостью смерти. Сначала пала рука Волынского, потом три окровавленные головы — его, Щурхова и Пирокина. Эйхлер и служка не удостоены этой чести. Их наказали кнутом и сослали в Сибирь в каторжную работу. Графу Купшину по лишении его чинов отрезали язык и дали паспорт в вечную ссылку. Видно было по знакам его, что он просил смерти. В это время раскаленное ядро солнца с каким-то пламенным рогом опускалось в тревожные волны Бельта, готовые его окатить. Залив, казалось, подернулся кровью. Народ ужаснулся. «Видно, пред новой бедой», — говорил он, расходясь. Все мертвое отвезли на телеге под Рогожкою на Выборгскую сторону, ко храму Самсона Страноприимца. Все живое выпроводили куда следовало. Предание говорит, что на лобном месте видели какого-то некреста, ругавшегося над головой Волынского и будто произнесшего при этом случае «попру пятою главу врага моего». По бородавке на щеке, глупоумильной роже, невольническим ухваткам можно бы подумать, что этот изверг был... Но нет... Нет, сердце отказывается верить этому преданию. Вскоре Тредьяковский получил кафедру элоквенции. Предание говорит также, что на первом этапе нашли Эйхлера, плавающего в крови, и подле него ржавый гвоздь, которым он себя умертвил. Со дня казни полиция беспрестанно разбирала в драке людей Волынского, пустившихся в пир.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся

дом, а на нем будет сиять венец его. Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона царя Аморейского, и Ога царя Вассанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящийся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его.

0: утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость Его. И Ога царя Вассанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. В наследие Израилю рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
1: Псалтирь звучащая.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподатель, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усилимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. То есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во иступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожу жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя, Господи, ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши мя и сопами очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелися жертву, дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы».

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Якуда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, владыком, ко причащению Божию.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради воплощся много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя чи.

Я куда причащуся тайные Твоя Божественные вечери окаянные. Пресвятая Богородица, спаси нас. Умилостиви и мне сущего от утробы Твоей, я владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, якуда прием умно.

Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови во утробе моей. Як уже предреклыси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне прибуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное и

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со преснослучной Сыне и собезначальным, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние и преклони ухо Твое мне и услыша глаголы мои. Согрешив, во Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззреть и на

Ты со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы реклыся человека любче пророком твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть им. Не хочешь, обо владыка создания твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз аще недостоин есть небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и твой осквернив образ. Но творение и создание твое быв, не отчаевая своего спасения окаянны, на твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо меня, человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши ты призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святый,

Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен будет душею же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моей я, за неже весь пусты палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими и в яслях бессловесные моей души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же не удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринул и се подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался и сей скверных, и я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверншых он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови во освящение и просвещение и здравие смирения моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение.

в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка звероловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, посвятимую душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь.

его, велела ему молиться и сама положила 3 глубоких земных поклона. Когда она встала, в глазах ее блистали слезы. Потом вынула из сумочки на поясе висевшей свернутую крошечную бумажку и 3 гроша, и, отдавая их слуге, сказала: «Поскорей, нам надо поспешать к обедне». Слуга вошел в церковь, где Причет готовился к священнослужению, отозвал к себе дьячка, вручил ему бумажку и 2 гроша, на 3-й взял восковую свечу, поставил ее пред образом Спасителя и, положив пред ним 3 земных поклона, возвратился к молодой женщине. Дьячок передал бумажку священнику, а тот, развернув ее при свете лампады, прочел вслух: «За упокой души рабы Божьей Марии», и прибавил лаконическое: «Будет исполнено». Молодая женщина сама уж взяла на руки дитя, несмотря на заботливые предложения слуги понести это время. Потом вся эта занимательная группа побрела далее через Дворцовую площадь в каком-то сумрачном благоговении, молча, с поникшими в землю взорами, как будто шла на поклонение святым местам. Сам малютка, смотря на пасмурное лицо молодой женщины, долго не смел нарушить это благочестивое шествие. Но против дворца необычайность поразившего его зрелища заставила его вскрикнуть: «Мамаша! Мамаша, посмотри, что это такое?» Мать оглянулась, куда указывало дитя, и увидела в 2 шагах от себя что-то безобразное, изуродованное, в лохмотьях, похожее на цыганку. Эти развалины живого человека лежали в 2-колесной тележке, которую вез старик-цыган. Грозно приподняв на него палку, полицейский служитель кричал, чтобы они съезжали с Дворцовой площади и никогда на ней не показывались, что им уже давно велено из Петербурга вон. По-видимому, цыганка была лишена употребления ног. В диких глазах ее выражалось совершенное расстройство ума. Она делала разные движения рукой, указывая на дворец, и бормотала какие-то приветствия какой-то княжне, называя ее самыми нежными именами. Когда цыган хотел вести ее далее, безумная приходила в бешенство, и тот принужден был уступать, уверяя полицейского солдата, что они сейчас съедут, лишь бы ему немного вздохнуть. Поравнявшись с ними, молодая крестьянка, или та, которую мы за нее принимаем, бросила во имя Христа в тележку несколько медных денег. Будто гальванической силой приподняло цыганку при взгляде на ребенка. «Подай! Подай мне! Это его сын!» — закричала она так, что мать в испуге бросилась бежать, озираясь частенько, не выскочила ли из тележки ужасная женщина, не преследует ли ее. Потеряв цыгана из виду, она перекрестилась, но заметно было, что какие-то мрачные думы тревожили ее во всю дорогу, и шаги ее, прежде твердые, стали запинаться. Чаще взглядывала она и на свое дитя, еще нежнее прижимала его к груди. Путь их был на Выборгскую сторону. Они спешили. День был жаркий. Лицо молодой женщины разгорелось, щеки малютки алели. Слуга убеждал отдать ему драгоценное бремя, но мать не соглашалась, как бы боясь поручить его хилым рукам старика, из которых какая-нибудь новая цыганка могла бы вырваться.

0: вырвать. Вот они уж на Выборгской стороне. Вот и у церкви Самсона странноприимца. Благоговейный ужас выразился на лицах пилигримов, когда они через ворота вошли в ограду. Здесь представился им погост, усыпанный многочисленными возвышениями, изрытыми смертью, этим всемирным неутомимым кротом. Гостиница, где для всякого нового приезжего и прихожего всегда найдется приличная почевальня, на которую ни один из них еще не жаловался. И почти над всяким возвышением по камню, положенному будто из боязни, чтобы принятый землею не возвратился на нее. И на каждом крест знамение жизни земной и стремление к небу. С трепетом оглянулись путники на могилу у самых ворот. Молодая женщина побледнела, губы ее посинели, и руки затряслись так, что она была готова уронить свое дитя. Слуга успел принять его и опустить возле себя на землю. Рыдая, пала странница на могилу и долго, очень долго лежала на ней без чувств. Старик стоял на коленах. Он молился. Слезы текли по изрытым его щекам. Дитя плакало и, уцепившись ручонками за платье матери, силилось приподнять ее. Эта крестьянка была Наталья Андреевна Волынская. Это дитя был ее сын. Старик — слуга ее и пестун малютки. Наталья Андреевна пришла в Петербург, куда вызвало ее правительство для возвращения ей имения, отнятого в казну во время Бероновщины. Первым делом ее по прибытии в город было идти на святую для нее могилу. Ударили в колокол к обедни. Стараниями усердного служителя приведена она в себя. Она перекрестилась, встала на колено, схватила сына и, наклонив его голову на могилу, говорила ему, нередко прерывая свою речь рыданиями: «Здесь лежит отец твой. Молись за упокой души его. Скажи: папенька, благослови меня с того света». И дитя твердило: «Папенька, благослови меня с того света». «О, милый незабвенный друг, видишь, я исполнила обет свой. Я дала тебе сына. Посмотри, он весь в тебя. Я привела его к тебе. Благослови нас, милый мученик. Кабы не он, я давно б лежала здесь, подле тебя». Вдохновенная своею любовью, она, казалось, видела кого-то сходящего с неба, и глаза ее блистали дивным, неизъяснимым восторгом. Слуга напомнил, что пора к обедне. В самом деле она началась, и Волынская, бросив еще взгляд на бугор, где, казалось, почивало существо для нее бесценное, шатаясь, побрела своим младенцем в церковь. Там дьячок читал уж апостол. Кроме двух-трех старух, богомольцев никого не было. Невольно взглянул чтец на пришедших. И что ж, он смешался. Голос его начал прерываться более и более. Наконец слезы задушили его. «Что с тобой?» — спросил священник с неудовольствием. Этот выговор заставил его оправиться. Кое-как докончил он чтение. Нередко вглядывался в него и слуга Волынского. По окончании обедни, когда Наталья Андреевна просила отслужить панихиду на могиле мужа, дьячок бросился целоваться целовать у ней руки и сказал: «Матушка, Наталья Андреевна, вы не узнали меня. А помните ли тайного советника Щурхова? Приятель был вашего сожителя и положил вместе с ним голову. Я Иван, бывший дворец». Дьячок не договорил и залился опять слезами. Это был верный служитель благородного возвышенного чудака в красном колпаке. Он выучился исправно читать и определился дьячком к той церкви, при которой был погребен его барин. Он не хотел расстаться и с прахом его. С любовью сестры Наталья Андреевна обняла Ивана и представила ему своего сына. Можно догадаться, с каким чувством пел он похоронные песни при служении панихид. По окончании ее повел он Волынскую на ближнюю могилу. «Здесь лежат косточки моего барина», — начал он, и опять не договорил. Немного погодя, оправившись, продолжал: «Ах, матушка, кабы вы знали, как все его-то для меня дорого! Обноски его берегу, словно зеницу ока. Две польские собачки и теперь живут со мною, а двух других, поверите ли, не мог оттащить от его могилы, на ней бедненькие и издохли». С того времени видали очень часто молодую знатную барыню, всю в черном, с маленьким сыном, на могиле Волынского. На ней, казалось, она состарилась, на ней вырастила и воспитала сына. Слышно было вскоре, что в рыбачьей слободе умерла какая-то сумасшедшая цыганка, и что ее товарищ ускакал бог весть куда на кровном коне, которого украл с бывшей конюшни Берона.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущий в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
2: Добрый день, дорогие братья и сестры!
1: Сегодня поговорим про ум. Кто такой умный человек по-христиански? В обыденном традиционном понимании умный человек – это такой начитанный, эрудированный, умеющий быстро находить решения, успешный в карьере, ну и так далее. А что такое ум с христианской точки зрения? И чем он отличается, и вообще отличается ли от мирского понимания?
2: Ну, насколько я знаю, проводятся ведь такие тесты на определение, так сказать, умности. И там говорят, что вот 100 баллов – это максимальное, что ли, такой тест. И люди, как раз у кого голова хорошо работает, считаются, проходят, набирают много баллов и считаются, видимо, умными людьми. Но хотя, насколько я знаю, ведь видите, это такая в нехристианском смысле, а таком, может, психологическом больше, такая очень трудноопределимая вещь. На самом-то деле, человек может быть не начитанный, совершенно неграмотный даже, а мозги у него работают, будь здоров, какому-нибудь компьютер позавидует, скажем так. Я недавно читал книгу, правда, несколько лет назад написанную, про то, как один наш российский психолог был в Англии, жил в одной семье, и, ну, там с какими-то лекциями или с чем-то приезжал, и жила у них уже такая выросшая девочка, лет, может, не помню сейчас, 17-18, ну, ничего не читала совершенно, ничего не знала. А прихожу, говорит, как-то домой, и она мне рассказывает, что вот случайно тут проходил этот тест и набрала очень высокое количество баллов. Очень высокое. Я сначала удивился, а потом понял, что современная молодежь, сейчас все эти тесты пересматриваются, они с точки зрения этих баллов очень умные люди, но ничего не знают. Почему так происходит? Потому что, когда вот они, молодые люди работают со всякими гаджетами, с этими смартфонами, тычут кнопки, то я сам удивляюсь, стоит девушка и так быстро на эти кнопки нажимает, ну просто ужас. Вот мне не поспеть ни за что за ней. То есть вот реакция как бы у них на всякие такие вещи очень хорошо развита. Можно ли таких людей считать умными, у которых такая скорость мышления, потому что там они быстренько все пишут, картинки там ставят какие-то и все такое прочее. Или те же и игры играют, в игрушки играют, там же такая сообразительность нужна, там, ой, ума, надо гору целую. И вот в эту сторону развиваются у них мозги, видимо. А остальное, взять бытовой вопрос, чай не смогут, наверное, заварить. Вот можно, кого считать вот умным человеком? Потом посмотришь где-нибудь в транспорте, на улице, ну, человеку объясняет, а как-то он, видно, что до него не доходит, что называется. Ну, вроде бы таким выглядит глуповатым он, этот человек. Но с другой стороны, посмотришь, он ведь и одетый, и обутый, и накормленный, и у него вполне может быть, я знаю таких людей, очень хорошая, высокооплачиваемая работа у этого человека. Благодаря чему? Ну, видимо, здесь не столько вот именно рассудительность какая-то, такая вот решение каких-то задач, а сколько работает, ну, как вот бывает у людей слепых, скажем, хорошо развит слух, то есть они прислушиваются ко всему, так и здесь, видимо, какая-то такая хватка развивается, интуиция какая-то вот такая, человек не рассуждает, может быть, не раскладывает в это все. Вот бывают умные люди, все просчитают, все рассчитают, и ничего не получается. Очень умные люди, все рассчитали. А вот эти граждане, у них ничего не рассчитывают, ну, как бы носом подойдут, понюхают, все, и все становится ясно для них. Вот как бы интуитивно они понимают, что надо делать и как нужно делать. Поэтому ум такая очень сложная, я думаю, вещь. Ну а с христианской точки зрения это вообще другая песня. Дело в том, что здесь с христианской точки зрения не обязательно быть ни начитанным, ни чтобы твой головной мозг быстро работал, а чтобы работало это все в определенном направлении. Потому что мозг у человека, вот он, видимо, какими-то такими тропами своими ходит. Скажем, я знаю людей, который вот просто видит всякие негативные вещи, все выбирает их, то есть в своем свете видит, другие наоборот, в каком-то положительном свете, а для христиан, видимо, нужно, ум тогда развит христианский, когда он работает в отношении духовных вещей, поиски смыслов каких-то духовных. Вот я думаю, вот когда человек в этом направлении, у него как бы идет рассуждение, чувства и все такое прочее, то я думаю, вот это одно из основных отличий христианских рассуждений от, скажем, нерелигиозных. Вот так вот я бы сказал.
1: Ну, то есть получается, что можно быть умным с мирской точки зрения, например, там доктора наук, талантливые инженеры, какие-то ученые, да, но при этом в духовном плане быть абсолютным глупцом. Также и наоборот, можно быть человеком без формального образования, но быть таким, знаете, мудрым перед Богом, что называется. То есть наличие ума не делает человека ближе к Богу. Почему тогда церковь так ценит богословское образование и ученых-монахов?
2: Да я бы не сказал, что шибко она их ценит. Вот если мы раскроем наши святцы, то как-то там не очень много богословов. Есть, конечно же, учителя церкви, Григорий Богослов, Василий Великий и так далее, да. Но это небольшое количество по сравнению с основной массой вот этих святых, которые находятся в святцах. Поэтому здесь важна жизнь человека, даже тех же святых богословов ценят не за их богословские рассуждения скорее, а за святость их жизни. Мы вот знаем, допустим, Иоанна Златоустова. Ведь человек не просто был один из высокообразованных, талантливых, умнейших людей, но еще и образ жизни у него был соответствующий. То есть он не боялся говорить правду, призывал всегда к милосердию. И за это терпел гонения различные, ссылки. То есть прошел достойно, как христианин, свой путь. Даже не будь у него там множество проповедей, множество речений различных, все равно этот человек как бы самой своей жизнью достоин вот этой святости. Поэтому, конечно же, нужны богословы, нужны люди образованные. Но вы знаете, вот случилась революция, и далеко не все преподаватели семинарий, академий духовных, они остались людьми верующими. К сожалению, немало людей, которые отошли от веры, потому что для них это вот было ремесло прежде всего. Вот получил человек образование такое, много чего прочитал, языки выучил и пишет себе богословские статьи. А вот веры такой вот, видимо, и не всегда хватало, и поэтому здесь, конечно же, важно. Есть какое-то понятие христианской мудрости. Я вот тут пару цитат нашел в Священном Писании. Да, вот апостол Павел предлагает следующее христианам: «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть как бы не идите на поводу этого века, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Призыв именно к обновлению ума, который помогает человеку меняться, чтобы вам познать, что есть воля Божия. Вот что человек-то должен своим умом познавать. В чем воля Божия? Благая, угодная и совершенная. И еще, как мы знаем, он людей духовных, как бы так делит условно, и душевных людей, духовные и душевные люди. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, он это не чувствует, у него мозг в этом направлении не работает, опять же, потому что он почитает это за безумие. Смотрите, умный человек, но душевный, а божественное принимает за безумие и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. То есть рассуждение духовное должно быть. Но духовный судит о всем, потому что для него он как бы выше стоит вот такого душевного рассуждения и видит события, различные обстоятельства, вообще всю картину мира как бы с высоты вот с этой духовной. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» То есть только Господь может его судить. «А мы имеем ум Христов». Вот видите, то есть христиане должны иметь ум Христов. Что это такое? Ну, наверное, тут отдельное рассуждение для этого даже нужно.
1: И раз уж мы сегодня про ум продолжаем разбираться, вот как вы понимаете словосочетание «умная молитва», чаще всего, когда так говорят, речь идет про Иисусову молитву, вот здесь ум в этом контексте, что значит? Это интеллект, это рассудок, это все вместе, это что-то иное.
2: Ну, наверное, тут сейчас трудно мне будет на этот вопрос ответить. Есть специальные словари, где-то термин рассматривается, я как-то не удосужился в них заглянуть. Да, она, может быть, эта терминология профессиональная не так нам много чего и скажет. Я думаю, что если вот об уме Христовом говорить, то это вот как раз совокупность всего человека. Потому что на самом-то деле человека невозможно разделить по частям, что здесь вот он так чувствует, вот так вот он думает. Человек — целостное существо, и то, что он чувствует, оно всё-таки важнее, чем то, что он думает, потому что наше эмоциональное состояние, душевное и духовное, тем более, состояние, они дают как бы пищу нашему уму, они направляют. Есть такое мнение, что сначала человек подумает, а потом вот он что-то начинает чувствовать. Ну, для этого, может быть, нужны специальные какие-то методики, йогой заниматься там, аутогенной тренировкой, чтобы себе что-то внушать. А на самом-то деле реакция ведь у нас какая? Ну, обрызгала нас машина, проезжая по городу грязью. Ну, первое у нас, что у нас? Гнев, раздражение возникает. И, естественно, плохие мысли о водителе сразу же приходят на наш ум. Это первая реакция. Не то, что мы подумали, ах, какой плохой водитель, и начинаем чувствовать гнев. Нет, чувства, они идут быстрее наших рассуждений. И мне вот всегда хочется, ну, как бы воплотить. Есть такая книга, по-моему, Стендаль, или кто-то написал из французов, «Воспитание чувств». То есть как бы человеку сделать так, чтобы его реакции эмоциональные, они шли, ну, христианину, конечно, в первую очередь, шли в правильном христианском направлении, и чтобы потом все наши рассуждения, они уже исходили вот как раз из этой нашей реакции. Я думаю, что вот христианин, если его машина-то обрызнула, ну что, мол, дай Бог, чтобы он так вот сказал, да спаси тебя, Господи. Вот. Зачем ты так гоняешь? Езди осторожнее. Не огорчай людей, да и сам можешь в аварию попасть. Ну, к примеру, я говорю, даже вот такие бы рассуждения начались у человека. И в разных ситуациях, ведь голова у человека может работать совершенно по-разному. Потому что если у кого-то, допустим, от каких-то трудностей он просто тупеет, просто как ступор, как говорят, впадает и ничего не может рассуждать. А у некоторых голова проясняется и начинает мыслить совершенно, ну, как бы трезво, так это рассудительно начинает человек думать о вещах. Я думаю, что вот христианину, конечно же, хорошо бы трезвости, и рассудительности, и мудрости такой христианской, и житейской, и духовной, чтобы она присутствовала всегда, никогда мы в безопасности, никогда нам угроза какая-то, тревога какая-то наступает. Вот. Потому что христианин, он воспринимать тоже должен жизнь целостно. Если у тебя хорошо, то все, вот благодари Бога, радуйся. Если какие-то напасти случаются, ну, наверное, в них нужно поискать какой-то духовный смысл, порассуждать на эту тему.
1: Да, Гюстав Флобер, французский прозаик-реалист, написал эту книгу. Вот в русской традиции юродивых еще часто называют умными. Умными именно в духовном смысле. Но при этом в светском, мирском понимании, да, юродивые – это абсолютно безумные люди. Но в православии это целая традиция, они выглядят как носители высшей мудрости.
2: Ну, я думаю, что они, да, прозорливцами в том смысле, я так понимаю эту вещь, что люди, вот именно рассуждая духовно, они, для них как бы убирались такие наши преграды, которые греховные преграды, которые создает сам человек. Ну, скажем, к примеру, гордость, она может не позволить человеку трезво рассуждать, или, допустим, тщеславие какое-нибудь тоже закрывает ему глаза и лишает его вот этой трезвости и рассудительности. А они убрали все эти преграды от себя, и это помогало им видеть картину мира более так трезво, то есть смирение имели, скрывали вот это свои какие-то, ну, такие способности. Я вот все вспоминаю свой любимый сериал «Коломбо», который посмотрел уже на 5-й раз. Мне чем нравится герой? Тем, что вот он тоже своего рода юродивый такой полицейский. Ходит вечно в каком-то рваном, ну, не рваном, старом халатике. Вечно какой-то такой немножко растерянный, как бы смущенный. Постоянно тут замечания делает, извиняется. Но для преступников вдруг в какой-то момент они начинает доходить. На самом-то деле они его сначала за дурачка считают вообще и как бы в расчет-то не принимают его способности. А потом для них вдруг начинает доходить, что на самом-то деле он все понимает, все видит. Это очень-очень умный, рассудительный человек, но не показывает это на публику. Ну вот это, я думаю, такая немножко юродивость, как бы такая черта присутствует. Поэтому вот и юродивые это на самом-то деле были люди как раз духовные, и убирая вот эти преграды, которые грех воздвигает в нашей голове и направляет наши мысли, рассуждения по ложному пути, вот у них их было гораздо меньше или многих вообще не было, и поэтому давалась им такая вот возможность быть и чудотворцами, и прозорливцами, и хорошими советчиками, и предсказателями, и так далее.
1: Начало мудрости и страх Господень. Еще вот такое есть выражение. Что это значит?
2: Ну, это нужно ведь опять же обратиться к термину «страх Господень». Что это такое? Ну, чаще всего это объясняют как такой трепет, что ли, человека перед Богом. Я вот когда очки хорошие надену, и где-нибудь, ну, не в городе, скорее всего, что где-нибудь в такой местности открытой, ночью на безоблачное небо посмотришь, то не то, что страх Господень. Просто так без очков-то не вижу, а когда наденешь их, какое количество звезд, думаешь, Боже мой, это же просто душа, как-то даже так сердцебиение появляется такое, ну, такое как бы изумление, думаешь, это же надо же, вот мы живем в таком мире, там всего-всего эти звезды где-то, какой огромный мир, и как ты вот человек здесь поставлен Богом, какая-то не песчинка, даже вообще крупинка, и ты стоишь вот и смотришь на это. Я думаю, что вот такое трепетное отношение, когда мы видим что-то такое даже в природе необычное, оно отчасти как бы напоминает нам страхи Божьим. А когда человек вот рассуждает, что это даже творение Божие, насколько Бог более велик, чем эта капелька его творения, то, конечно же, здесь в сравнении даже с природой мы начинаем понимать вот это величие Божие, и думаю, что вот этот трепет, или назовем его страх, он еще только становится, ну, яснее и сильнее.
1: Ну и если уж идти по цитатам из Библии, стараясь сформулировать, что такое ум по-христиански, да, то в Евангелии Христос говорит: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». А что значит эта фраза и как совместить такую мудрость, порой даже хитрость, да, которую чаще всего связывают со змеями, ну и такую простоту, как у голубей?
2: Ну, я думаю, что здесь берутся мы не всегда. Тут надо под такую вещь понимать, что означало для людей того времени змея, допустим, или тот же голубь, символ чего он являлся. Я думаю, что это, увы, к сожалению, нам не удастся это заглянуть. Но здесь вот названы два важных критерия. Неважно, относятся они к змеям там или еще к каким-нибудь тварям. Это как раз мудрость и простота. Вот я думаю, что одно без другого, наверное, даже не бывает. Мудрость всегда проста, а простота — это и есть мудрость. Вот я бы так сказал. Потому что, как мы с одним батюшкой рассуждали, пришли к выводу, что мудрость, простите, простота – это кратчайший путь к цели, и он еще добавил, с минимальным затратом сил, энергии. То есть простой – это значит прямой, неизвилистый. Это вот есть какие-то цели, и человек двигается к этой цели прямым путем, не делая ничего лишнего, не растрачивая свои силы. Ну и как это назовешь? Конечно же, это мудрость. И в то же время мудрость, она проста, она не